0: всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. В пределах отдельных улиц железнодорожного района Воронежа ввели режим ЧС после атаки ВСУ. Удар пришелся на местное предприятие. Есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. И количество уточняется. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере Макс. Провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой. При этом территория предприятия еще осматривается. Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц железнодорожного района. Ликвидация последствий продолжается, отметил глава региона. Как только оперативные службы завершат работу, управы районов начнут осмотры объектов. При необходимости муниципалитет организует пребывание воронежцев в пунктах временного размещения. Минздрав Воронежской области сообщил о работе круглосуточной горячей линии для родственников пострадавших во время ракетной опасности. Можно уточнить нахождение человека в медучреждении, узнать место обследования или лечения, получить инструкции о посещении. Для ускорения поиска необходимо подготовить полное имя, дату рождения, ориентировочную информацию о времени и месте происшествия. Линия предназначена только для проверки информации о пострадавших родственниках. Напомню, в железнодорожном районе введен режим ЧС, повреждены верхние этажи производственного здания и фасады ближайших многоквартирных домов. Осмотр пострадавших объектов начнется сразу после работы оперативных служб. Затем начнется устранение последствий. И еще. Следственный комитет России начал расследование атаки на Воронеж днем 22 июня. Представители намерены дать правовую оценку действиям ВСУ. В следкоме напомнили о пострадавших во время ракетной опасности. Таких, по его данным, трое. Ранее сообщалось, что один находится в тяжелом состоянии. Более точных данных пока нет. Известно, что в небе над городом ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственный объект одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. Еще из новостей дня. Губернатор Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата на площади Победы в День памяти и скорби, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии участвовали представители законодательной и исполнительной власти, федеральных структур, силовых ведомств, духовенства, молодежных и патриотических организаций. Рота почетного караула прошла торжественным маршем, военный оркестр исполнил государственный гимн. В ночь с 21 на 22 июня волонтеры Победы, члены Единой России, общественной и молодежной организации провели акции «Огненные картины войны» из 12,5 тысяч свечей, выложили изображение монумента «Шиловский плацдарм» и «Свеча памяти», зажгли лампады у вечного огня. Это были новости региона.

Наша музыкальная история. Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование. Песня «Сияние».

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Пустой проспект.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. В пределах отдельных улиц железнодорожного района Воронежа ввели режим ЧС после атаки ВСУ. Удар пришелся на местное предприятие. Есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. И количество уточняется. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере Макс. Провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой. При этом территория предприятия еще осматривается. Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц железнодорожного района. Ликвидация последствий продолжается, отметил глава региона. Как только оперативные службы завершат работу, управы районов начнут осмотры объектов. При необходимости муниципалитет организует пребывание воронежцев в пунктах временного размещения. Минздрав Воронежской области сообщил о работе круглосуточной горячей линии для родственников пострадавших во время ракетной опасности. Можно уточнить нахождение человека в медучреждении, узнать место обследования или лечения, получить инструкции о посещении. Для ускорения поиска необходимо подготовить полное имя, дату рождения, ориентировочную информацию о времени и месте происшествия. Линия предназначена только для проверки информации о пострадавших родственниках. Напомню, в железнодорожном районе введен режим ЧС, повреждены верхние этажи производственного здания и фасады ближайших многоквартирных домов. Осмотр пострадавших объектов начнется сразу после работы оперативных служб. Затем начнется устранение последствий. И еще. Следственный комитет России начал расследование атаки на Воронеж днем 22 июня. Представители намерены дать правовую оценку действиям ВСУ. В следкоме напомнили о пострадавших во время ракетной опасности. Таких, по его данным, трое. Ранее сообщалось, что один находится в тяжелом состоянии. Более точных данных пока нет. Известно, что в небе над городом ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственный объект одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. Еще из новостей дня. Губернатор Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата на площади Победы в День памяти и скорби, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии участвовали представители законодательной и исполнительной власти, федеральных структур, силовых ведомств, духовенства, молодежных и патриотических организаций. Рота почетного караула прошла торжественным маршем, военный оркестр исполнил государственный гимн. В ночь с 21 на 22 июня волонтеры Победы, члены Единой России, общественной и молодежной организации провели акции «Огненные картины войны» из 12,5 тысяч свечей, выложили изображение монумента «Шиловский плацдарм» и «Свеча памяти», зажгли лампады у вечного огня. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

на рассвете, когда меня вынесут. Без купюр в простынях, кто подхватит мою эстафету, кто вывезет, кто останется вместо меня.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. В пределах отдельных улиц железнодорожного района Воронежа ввели режим ЧС после атаки ВСУ. Удар пришелся на местное предприятие. Есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. И количество уточняется. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере Макс. Провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой. При этом территория предприятия еще осматривается. Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц железнодорожного района. Ликвидация последствий продолжается, отметил глава региона. Как только оперативные службы завершат работу, управы районов начнут осмотры объектов. При необходимости муниципалитет организует пребывание воронежцев в пунктах временного размещения. Минздрав Воронежской области сообщил о работе круглосуточной горячей линии для родственников пострадавших во время ракетной опасности. Можно уточнить нахождение человека в медучреждении, узнать место обследования или лечения, получить инструкции о посещении. Для ускорения поиска необходимо подготовить полное имя, дату рождения, ориентировочную информацию о времени и месте происшествия. Линия предназначена только для проверки информации о пострадавших родственниках. Напомню, в железнодорожном районе введен режим ЧС, повреждены верхние этажи производственного здания и фасады ближайших многоквартирных домов. Осмотр пострадавших объектов начнется сразу после работы оперативных служб. Затем начнется устранение последствий. И еще. Следственный комитет России начал расследование атаки на Воронеж днем 22 июня. Представители намерены дать правовую оценку действиям ВСУ. В следкоме напомнили о пострадавших во время ракетной опасности. Таких, по его данным, трое. Ранее сообщалось, что один находится в тяжелом состоянии. Более точных данных пока нет. Известно, что в небе над городом ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. Еще из новостей дня. Губернатор Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата на площади Победы в День памяти и скорби, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии участвовали представители законодательной и исполнительной власти, федеральных структур, силовых ведомств, духовенства, молодежных и патриотических организаций. Рота почетного караула прошла торжественным маршем, военный оркестр исполнил государственный гимн. В ночь с 21 на 22 июня волонтеры Победы, члены Единой России, общественной и молодежной организации провели акции «Огненные картины войны» из 12,5 тысяч свечей, выложили изображение монумента «Шиловский плацдарм» и «Свеча памяти», зажгли лампады у вечного огня. Это были новости региона.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в день памяти и скорби на площади Победы у Вечного Огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Гиричев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина. От имени губернатора Александра Гусева он прочитал приветственный адрес, в котором отмечены глубокие знания и патриотические качества, приобретенные молодыми офицерами за годы обучения. Губернатор выразил признательность руководству Минобороны, командованию и преподавательскому составу академии за подготовку специалистов для вооруженных сил. Алексей Гиричев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал профессиональных достижений и верности воинскому долгу. В 2026-м академию закончили 1700 офицеров, в том числе 1482 лейтенанта и 236 слушателей, среди которых представители 26 дружественных государств. Выпущено 67 золотых медалистов и 139 отличников. В эфире новости. Следком России начал расследование атаки на Воронеж днем 22 июня. Представители намерены дать правовую оценку действиям ВСУ. В следкоме напомнили, что о пострадавших во время ракетной опасности в Воронеже. Таких, по его данным, трое. Ранее сообщалось, что один находится в тяжелом состоянии. Более точных данных пока нет. Известно, что в небе над городом ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий. Кроме того, были повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Пострадавшие от воздушной атаки объекты в Воронеже начнут осматривать после работы оперативных служб. Затем начнется устранение последствий, заявил мэр Сергей Петрин. Муниципалитет готов организовать пребывание в пунктах временного размещения. Ущерб за поврежденное авто компенсируют. Напомню, ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты предприятия. К другим темам. Воронежская область заняла 35-е место во всероссийском рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2025 года. Воронежцы на средний доход могут купить почти два фиксированных набора потребительских товаров и услуг. Ключевой показатель – отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора. Первое место занимает Ненецкий автономный округ, второе – Ямало-Ненецкий АО, третье – Чукотка. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Нет вестей с небес, да в моем стакане водка жизни.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: Студия, Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в День памяти и скорби на площади Победы у Вечного огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Гиричев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина. От имени губернатора Александра Гусева он прочитал приветственный адрес, в котором отмечены глубокие знания и патриотические качества, приобретенные молодыми офицерами за годы обучения. Губернатор выразил признательность руководству Минобороны, командованию и преподавательскому составу академии за подготовку специалистов для вооруженных сил. Алексей Гиричев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал профессиональных достижений и верности воинскому долгу. В 2026-м академию закончили 1700 офицеров, в том числе 1482 лейтенанта и 236 слушателей, среди которых представители 26 дружественных государств. Выпущено 67 золотых медалистов и 139 отличников. В эфире новости. Следком России начал расследование атаки на Воронеж днем 22 июня. Представители намерены дать правовую оценку действиям ВСУ. В следкоме напомнили, что о пострадавших во время ракетной опасности в Воронеже. Таких, по его данным, трое. Ранее сообщалось, что один находится в тяжелом состоянии. Более точных данных пока нет. Известно, что в небе над городом ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий. Кроме того, были повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Пострадавшие от воздушной атаки объекты в Воронеже начнут осматривать после работы оперативных служб. Затем начнется устранение последствий, заявил мэр Сергей Петрин. Муниципалитет готов организовать пребывание в пунктах временного размещения. Ущерб за поврежденное авто компенсируют. Напомню, ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты предприятия. Другим темам. Воронежская область заняла 35-е место во всероссийском рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2025 года. Воронежцы на средний доход могут купить почти два фиксированных набора потребительских товаров и услуг. Ключевой показатель – отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора. Первое место занимает Ненецкий автономный округ, второе – Ямало-Ненецкий АО, третье – Чукотка. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в день памяти и скорби на площади Победы у Вечного Огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Гиричев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина. От имени губернатора Александра Гусева он прочитал приветственный адрес, в котором отмечены глубокие знания и патриотические качества, приобретенные молодыми офицерами за годы обучения. Губернатор выразил признательность руководству Минобороны, командованию и преподавательскому составу академии за подготовку специалистов для вооруженных сил. Алексей Гиричев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал профессиональных достижений и верности воинскому долгу. В 2026-м академию закончили 1700 офицеров, в том числе 1482 лейтенанта и 236 слушателей, среди которых представители 26 дружественных государств. Выпущено 67 золотых медалистов и 139 отличников. Мы три новости. Следком России начал расследование атаки на Воронеж днем 22 июня. Представители намерены дать правовую оценку действиям ВСУ. В следкоме напомнили, что о пострадавших во время ракетной опасности в Воронеже. Таких, по его данным, трое. Ранее сообщалось, что один находится в тяжелом состоянии. Более точных данных пока нет. Известно, что в небе над городом ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий. Кроме того, были повреждены фасады, остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Пострадавшие от воздушной атаки объекты в Воронеже начнут осматривать после работы оперативных служб. Затем начнется устранение последствий, заявил мэр Сергей Петрин. Муниципалитет готов организовать пребывание в пунктах временного размещения. Ущерб за поврежденное авто компенсируют. Напомню, ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты предприятия. К другим темам. Воронежская область заняла 35-е место во всероссийском рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2025 года. Воронежцы на средний доход могут купить почти два фиксированных набора потребительских товаров и услуг. Ключевой показатель – отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора. Первое место занимает Ненецкий автономный округ, второе – Ямало-Ненецкий АО, третье – Чукотка. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 23 июня. Посмотрите в окно, на улице пасмурно, прохладно. В общем, прекрасное лето, комфортная погода. Если вы сейчас находитесь в отпуске, вы, конечно, нас не слышите. Приятного вам отдыха.
3: Почему? Да. А может быть, человек слышит, вот рано встает в отпуск, ну, вот или едет куда-то по делам?
2: Просто элементарно спросим, кто в отпуске сейчас. Вот если кто-то в отпуске нас слышит, напишите.
3: Да, чем вы занимаетесь?
2: Ну, а так, дорогие друзья, хочется вам сказать о том, что сегодня синоптики обещают нам до 24 градусов тепла, но будут дожди. Вчера в Москве были сильные дожди в отдельных районах, потому что Москву настолько расширили, что она действительно стала резиновой. А Москва давно уже не резиновая, она резиновая, и сейчас вот где... В Гальяново вчера я видел видео, где просто там просто лило. Я не знаю, если у нас слушают жители Гальянова, района Гальянова, район Москвы, то, пожалуйста, напишите или фотографии пришлите. Ты видел, нет?
3: Нет,
2: там просто, ну, это кошмар какой-то. Я не знаю, может быть, дожди такого как уровня, что ливневки не справляются.
3: Я либо вчера их не там застал просто нету. Дождь, но при этом сейчас вот смотрел прогноз погоды на сегодня. Вчера, да, показывали, что будет целый день, но он, видимо, как-то был местами.
2: Точечно бил.
3: Да, а сегодня пишут, что наоборот, без осадков. Переменная облачность, но без осадков.
2: Да? Посмотрим. Посмотрим. Вообще обещают всю неделю дожди с грозами.
3: Как вы, Александр, вот второй день после отпуска уже втянулись?
2: А что, мне не надо втягиваться, я же профессионал.
3: Нет.
2: Мы же старая школа, мы как бы...
3: Я сейчас по ощущениям, а не по качеству твоей работы.
2: По ощущениям.
3: Ну, по ощущениям. Ну,
2: ощущения у меня плохие.
3: Вот, я об этом говорю.
2: То, что внутри, но я это как бы не выношу, вы знаете.
3: Да, ты же профессионал. Москва не резиновая.
2: Мы же все держим в себе, так сказать. Дорогие друзья, надеюсь, у вас прекрасное настроение. Если у кого не прекрасно, вы напишите. Мы вам, естественно, его поднимем, либо еще больше испортим. Что еще сказать? Футбол, кстати, до сих пор идет футбол, это Иордания, Алжир, там 1-0, перерыв.
3: Я, конечно, хотел сказать про Аргентину, Австрию, ну, даже не про Аргентину, Австрию, а конкретно про Месси.
2: А что ты хотел
3: сказать? Ну, во-первых, он установил рекорд очередной вчера, забил 2 гола. И особенно, ну и первый был, и второй такой рабочий, классный, но фантастический. 38 лет человеку, и вот он так выступает на чемпионате мира. Я не знаю, что сегодня должен сделать Роналдо, чтобы как-то доказать. Сегодня Португалия, Узбекистан.
2: Мне, знаете, вот все-таки непонятно вот эта безоговорочная любовь к Месси всего мира. И какое-то вот предвзятое отношение к Роналду. Он выглядит как будто, ну, вот презирает всех. Но это его внешний вид. Это не значит, что он в жизни такой. В жизни же он нормальный парень, мы же его знаем.
3: Ну, тут, Саш...
2: Мне кажется, Месси все-таки что-то скрывает. Чтобы вот...
3: Как ни крути, Месси лучший бомбардир в истории чемпионатов мира.
2: Безусловно, столько забивать, да.
3: И, по-моему, ему достаточно одну голевую отдать, чтобы он еще и в этом показателе был лучшим.
2: Остается вопрос, будет ли в России свой Месси когда-нибудь?
3: Ну, Саш, все в наших ногах. Доброе утро, мы начинаем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Воронеж. Готов подпевать? 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 23 июня, вторник.
0: Голос чемпиона.
1: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: Наши гоночные тест-драйвы техники «Чемпион» в видеоформате вы можете посмотреть в нашей группе ВК. Там ведущие нашего радио, каждый свой болид «Чемпион» тестирует, так что заходите, смотрите. Ну а мы продолжаем розыгрыш техники «Чемпион». Александр, что сегодня у нас на кону?
1: Значит, друзья, сегодня мы будем разыгрывать мойку «Чемпион», мойку высокого давления. Насколько я понимаю, она была... Я пользовался ей, кстати, вот этой мойкой.
2: Звук уже мы загадывали. Сегодня...
1: Очень крутая.
2: Да, будет загадка звуковая. Это работающая техника «Чемпион». Вы по звуку должны угадать, что это. 23-й правильный ответ мы сегодня принимаем. Раньше мы включали то, что разыгрывали. Да. Сегодня мы разыгрываем мойку «Чемпион», но звук будет другой. И, на мой взгляд, сегодня достаточно сложное задание, но судя по тому, сколько у нас участников вообще, люди хорошо разбираются в технике «Чемпион» и вообще в садовой технике, и знают, как что звучит. Посмотрим, справитесь ли вы сегодня с заданием. Итак, сейчас будет звук. Внимание.

0: Вот так.
1: Мне кажется, я понял. Ну ладно, принимаем.
0: Ты знаешь, некоторые устройства очень похожи по звуку друг на друга, но специалисты, я уверен, отличат. Это знаешь, как раньше по звуку работающего двигателя эксперты и любители определяли марку автомобиля, так и мы сейчас по звуку работающей техники определяем, что же это за техника. Ждем 23-й правильный ответ. Наш.ру. Там на главной странице есть два бота. Если вы еще не зарегистрировали свой номер телефона, один раз нужно это сделать, и можно с нами общаться и играть. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что мы разыгрываем мойку высокого давления «Чемпион». А мы вам поставили звук, и вы должны были угадать, что это за звук. Звук принадлежит технике «Чемпион».
3: Давайте еще раз послушаем.

0: Судя по всему, бензиновый.
1: Да, наверное.
0: Правильный ответ — мультикультиватор.
1: Ну, мы культиватор тоже принимали как правильный ответ. Вообще, это мультикультиватор Champion GS252.
0: Абонент с номером 8-927-202-34 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете мойку высокого давления Champion. Драйв, вибрации, двигателя, скорость, яркие эмоции, никакой рутины. Садовая техника Champion меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. Champion – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра в это же время мы продолжим наш розыгрыш.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020 года выпуска.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 35 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Нам тут, вам, в первую очередь, автомобилистам назвали вещи, которые нельзя оставлять в машине летом. Медикаменты, продукты и также разные бытовые предметы. Давайте начнем с бытовых предметов. Бутылки и очки необходимо убирать в сумку или бардачок. Под прямыми лучами создается эффект линзы, поверхность рядом может вспыхнуть. Газовые зажигалки легко перегреваются и взрываются. Их также необходимо убирать в бардачок, а лучше не держать в салоне вовсе. Гаджеты. Все, у чего есть аккумулятор, может выйти из строя при сильном тепловом воздействии. Ну, про пауэрбанки такая же история. Я тут видел ролик в интернете, где у человека маленькая вонючка вот в стекле, бутылочка такая, знаешь, которую вешают на зеркало заднего вида. А стояла машина, была припаркована, и вот как раз прямые солнечные лучи прошли через эту бутылочку, и как лупа прожгли кожаное сиденье, оно уже начало тлеть. Вот представляешь?
4: Ужас.
3: Дальше. Что еще? Медикаменты. Аспирин при высоких температурах разлагается на салициловую и уксусную кислоту. Если забыли таблетки в салоне, а потом почувствовали от них запах уксуса, пачку лучше выбросить. Но эти медикаменты просто испортятся. Ибупрофен при нагревании окисляется и выпускает опасные альдегиды, становясь токсичным. Нитроглицерин на жаре теряет сосудорасширяющий эффект, поэтому может оказаться бесполезным при боли в сердце. Продукты. Готовые блюда, полуфабрикаты, выпечка с начинкой и мясо в жарком авто станут хорошей средой для размножения патогенных бактерий. Шоколад и мармелад, тут понятно, растает. Алкоголь. Под воздействием жары выделяется 3-метил-2-бутентиол, который делает вкус напитка более резким, горьким и кислым.
4: Вон у моего брата взорвался огнетушитель в машине на жаре.
3: Это опасная на самом деле история. А вспомни свою историю.
4: У нас был период, когда мы тут на работе готовили стейки. Причем каждый эфир. И я, увлекался всякой утварью. И как-то мне продали... Я купил очень дорогие брикеты. Их особенность была в том, что их можно было использовать несколько раз. И ты там сбивал с них эту седину, и потом складывал их обратно, и они просто у тебя... И я сколько так раз хранил, было, все было нормально.
3: Саша их в машину убирал просто.
4: Тут я поставил рядом с машиной, потому что подумал, наверное, они еще горячие, думаю, пусть остынут. И все, куда-то ушел, там чем-то занимался, я прихожу, и воняет прям, костром. И я подхожу к машине, а никто не может понять, что, потому что на улице никого не было. Я подхожу к машине, а у меня просто весь пакет протлел, и стоит это рядом с машиной. То есть, если бы это было в тачке, то я даже боюсь представить, что бы было.
3: Ну что, дорогие друзья, давайте с примерами, что вы оставляли в машине. Когда испортилось что-то, резкий запах, мы об этом часто говорили уже. Но вот о других вещах, которые вы, возможно, забывали или оставляли в машинах, и к чему это привело? Пожалуйста, что нельзя, давайте дополним список, оставлять в автомобиле летом в жару.
4: Да.
3: 7:39 в Москве, наш.ру. Ждем ваши истории.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем.
3: Список подготовили специалисты, что нельзя в машине в жару оставлять. Ну, в общем, ничего нельзя. Как-то раз перевозил раков, и два этих моллюска залезли под сиденье в машине, и через какое-то время кончились там. Да, запах стоял невыносимый, пока их не нашел. Ну, многие про рыбу написали и вообще про морепродукты, которые забывали в жаркий день в автомобиле, причем иногда на несколько дней. В жару ничего не оставлял, понимал всегда опасности. Был случай, забыл банку энергетика в машине, а на улице что-то около минус 40 было. Слышу вечером, сигнализация сработала. Глянул в окно, вокруг никого. Ну ладно, думаю, глючит в морозы, бывает. Открываю утром машину, крышку вырвало, она вылилась на панель, сиденье во льду, но... А, на потолке небольшая вмятина. Теперь ничего и зимой в машине не оставляю.
4: Ну, так вот.
3: Мама всегда, уезжая из сада, это дача, я перевожу для тех, кто не на Урале живет, кладет в багажник мусор и около дома в мусорку выбрасывает. И все из-за того, что баки с мусором у сада переполнены. И однажды она забыла его в багажнике. Машина неделю стояла на стоянке в жару. И сажусь я в машину, а воняет там знатно.
4: Да, забыли.
3: На нашествии на парковке у соседа по стоянке на жаре вылетел газовый баллончик из заднего окна, сделав аккуратное отверстие в стекле. Все это было в метре от нас. Ну, про газовые баллончики многие написали. Оставил банку 250 миллилитров опарышей в машине. Они на солнышке вылупились в маленьких мух. Открыли банку и заполнили весь салон.
4: Это смешно. Извините.
3: А как потом? Ну, ладно, запах еще в химчистке можно. А с мухами что делать с маленькими?
4: Ну, сел, открыл окна и...
3: Они же еще там яйца, наверное, отложили.
4: И втопил, во-первых, они вылетят все.
3: По всей машине. Возил с собой пластиковую канистру с бензином. Оставил на солнце. Она нагрелась, раздулась и лопнула. Вся машина в бензине, но без пожара. Сейчас актуальная история с бензином и пластиковыми канистрами, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Яблоки утром оставил, а к вечеру они запеклись. Но съел их все равно с удовольствием.
4: Так они, считать, приготовились.
3: Смелый человек.
4: Да.
3: Маркер перманентный оставил на панели. Итог: взорвался и окрасил салон синим цветом.
4: Жуть.
3: Баллон с монтажной пеной. Салон на помойку. Ну, кстати, многие написали вот про баллон с монтажной пеной. Под солнечными лучами в машине растаяла детская металлическая машинка.
4: Да что это?
3: Может быть, она не совсем металлическая была?
4: Стала мягкой, в смысле, в этом.
3: Или пластик растаял.
4: Металлическая машинка растаяла.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. МИД Финляндии заявил о прогрессе Евросоюза в подготовке к переговорам с Россией. По словам главы ведомства Элины Валтонен, налаживание диалога во многом зависит от обстановки в военном конфликте между Россией и Украиной. При этом ключевым фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны Москвы. Как отметила министр, никаких подобных признаков не наблюдалось. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Изъятие средств со счетов предприятий в банках, как это предлагает сделать лидер КПРФ Геннадий Зюганов, приведет к параличу всей экономики. Об этом НСН рассказал экс-министр труда Сергей Калашников. При этом экономист не исключил, что деньги могут быть изъяты со счетов рядовых россиян.
3: Он предлагает изъять счета предприятий, это оперативная деятельность предприятий. Если их изъять, заморозить или еще что-то, это значит, вся экономика России встанет. Полнейший абсурд. Что касается изъятия вкладов граждан.
4: Это возможно. Мы уже несколько раз переживали этот процесс. Но я не уверен, что граждане будут счастливы, но это возможно. Речь может идти в этой ситуации только об ограничении прибыли банков.
2: Зюганов на съезде партии предложил немедленно изъять у банков не менее 30 триллионов рублей и направить их в реальный сектор. Рособорнадзор назвал идею переноса времени начала ЕГЭ нецелесообразным. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил начинать экзамен не в 10, а в 12 часов, чтобы школьники смогли выспаться. Как пояснил Рособорнадзор, установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время, а также уберечь школьников от пика дневной жары, передает РИА Новости. В течение двух дней во Франции от последствий сильной жары погибли 18 человек. В понедельник дневная температура в некоторых регионах страны превышала 40 градусов. Как передают Рейтер, среди погибших двое детей 2 и 4 лет. Они потеряли сознание в закрытом автомобиле. От теплового удара погибли 3 человека в возрасте от 80 до 95 лет. Еще 13 человек утонули во время купания в небезопасных местах. Новые температурные рекорды установлены и в других европейских странах. В испанском Сан-Себастьяне температура достигла 40 градусов, а в некоторых регионах Великобритании до конца недели температура воздуха может превысить 39 градусов. Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Распространенные видеозаписи с обломками беспилотника она назвала фейком. По ее мнению, это заранее заготовленный реквизит. Дипломат утверждает, что Киево-Печерская лавра пострадала из-за работы украинских систем ПВО, которые пытались перехватить российскую ракету «Циркон». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей. Наше радио сделано в России.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, 23 июня сегодня. Сегодня вторник. До 24 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. А переменная облачность, но сейчас вот здесь на Октябрьском поле ясная погода. Вообще вся неделя будет такая достаточно теплая.
2: Да?
1: Да, средняя температура будет 23-25.
2: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Эти кинопробы мы подготовили с Яной еще в пятницу. Поэтому Яна, которая на две недели у нас отправилась в отпуск, сейчас будет в эфире. Ваша задача угадать, что мы переозвучили, и прислать 23-й правильный ответ. Разыгрываем мы, Саш?
1: Разыгрываем мы два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
2: Прекрасный приз. Давайте послушаем фрагмент.
3: Эйприл, а ты помнишь третий класс? Ты переехала из Арканзаса. Все в тебя бросались грязью из-за странного акцента и коричневых зубов. И только я не бросала. И еще дала медальон, когда твоя бабушка слегла. Ты тогда сказала...
4: Ты моя лучшайшая подруга.
3: Парни все лукавы. Врунов вокруг полно. Пыжатся и хвастают, а нужно лишь одно.
1: У меня в какой-то момент я Гарри показываю. Это я? Думал, сгенерировали.
2: Я. Ну, не знаю, справитесь ли вы с заданием или нет. Я, честно, этот фильм не смотрел. Хотя, казалось бы.
1: Да? А я не знаю, чтобы ответить на этот вопрос.
2: Ну, посмотрим, справятся ли наши слушатели. 23-й правильный ответ мы ждем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
9: 6+.
10: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
9: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Давайте послушаем фрагмент еще раз.
3: Напомню, мы принимали 23-й правильный ответ.
4: Эйприл, а ты помнишь третий класс? Ты переехала из Арканзаса, все в тебя бросались грязью из-за странного акцента и коричневых зубов, и только я не бросала. И еще дала медальон, когда твоя бабушка слегла. Ты тогда сказала...
5: Ты моя лучшайшая подруга.
4: Парни все лукавы, врунов вокруг полно. Пыжатся и хвастают, а нужно лишь одно.
2: А какие были неправильные ответы? Черепашки, ниндзя. Очень много черепашек, ниндзя.
3: Но Эйприл просто натолкнула всех на Эйприл О'Нил, героиню черепашек, ниндзя.
2: Да, война невест. Мы загадывали фильм «Цыпочка». Абонемент с номером 8-966-356-73 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Роб Шнайдер, известный комедийный американский актер. Ему, кстати, 62 года.
2: Но если бы не его дружбан, у которого в договоре написано, что он снимается только там с тремя актерами, Роб Шнайдер и еще и два его друга. Я их все время путаю. Господи. Там главную роль-то кто играет?
3: Роб Шнайдер.
2: Роб Шнайдер?
3: Да.
2: Значит, продюсировал этот, его дружбан-то, как его? Который не шутите с Зоханом.
3: Я понял, о ком ты. Я их путаю постоянно. Факеров Стиллер, и да. Бена Стиллера и Адама Сэндлера.
2: А, Адам, вот, в общем, Бен Стиллер, наверное, или Адам Сэндлер. Короче, ладно.
3: В общем, «Цыпочка» так назывался фильм, который мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.

0: И Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 27 минут в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро. Очередное исследование подъехало.
2: Давайте.
3: Бедность ускоряет старение организма, Александр.
2: Так.
3: Ученые из Германии и США выяснили, что дети из бедных семей биологически стареют быстрее своих обеспеченных сверстников. Тот же тренд прослеживается и у взрослых, выросших в условиях низкого достатка. Исследователи отмечают, что бедность и сопутствующие факторы, например, отсутствие доступа к качественному образованию, переплетаются и усиливают друг друга, буквально изматывая организм.
2: Ты знаешь, я вот все-таки, ну, Федор Михайлович Достоевский наш писал, что бедность не порок, а нищета, вот порок-с, писал он. Я все-таки считаю, что есть два порока. Это чрезмерное богатство и бедность вот в современном мире, потому что ее просто не должно быть. Как люди до такого докатились, я просто не понимаю. Но... И хватило бы всем, но вопрос в том, что одним хочется гораздо больше, чем у других.
3: Мы сейчас не будем про, Саш, бедных и богатых. Тут обрати внимание.
2: Очень жаль.
3: Пример приводит качество образования, а не качество, например, продуктов, которым питаются те или иные слои населения. Хотелось бы поговорить о том, вот сколько вам лет и насколько вы выглядите, по вашему мнению.
2: Не по мнению окружающих,
3: которые, ну, согласитесь, особенно близкие, могут часто льстить. И вообще это странный вопрос всегда, который ставит меня в тупик, вот сколько мне дашь лет. Я никогда не угадывал. Вот никогда. Понимаю, что нужно сказать меньше, кто бы тебя не спрашивал, ну, если это не ты. Но в целом...
2: Я, во-первых, не спрашивал тебя никогда, сколько мне дашь. Мне вообще, ну, это...
3: потому что я знаю, сколько тебе лет.
2: Ну, это естественно. И я просто знаю, что в свои годы я выгляжу хорошо. Но я выгляжу на свои годы. На свои годы. Давайте без цифр.
3: Давайте без цифр, Александр. Сейчас никого не удивишь цифрами 5 и 2. Совершенно точно, когда ты начинаешь вести здоровый образ жизни, избавляешься от вредных привычек, ты выглядишь лучше. Плюс, если это мужчин касается, если ты носишь бороду и сбриваешь бороду и усы, то как минимум лет 10, а то и больше ты сбрасываешь.
2: С другой стороны, когда ты сбриваешь бороду, добавляешь себе усов, ты вроде как накидываешь.
3: Накидываешь, безусловно.
2: Ну, поэтому...
3: А когда ты носил бороду, да, и, возможно, твои дети даже тебя без бороды не видели, и сбриваешь, во-первых, ты их пугаешь, а во-вторых, ну, действительно выглядишь молодо, без бороды и усов. Дорогие друзья, тема возраст.
2: Только по чесноку, давайте не будем вот преувеличивать.
3: Да, и, может быть, есть какие-то курьезные истории, связанные с вашим возрастом и определением вашего возраста. Но вопрос следующий. Сколько вам лет? И насколько, как вам кажется, именно вам, вы выглядите? И если есть истории забавные, веселые, трогательные, связанные с вашим возрастом, то, пожалуйста, напишите их. Наш.ру мы почитаем через несколько минут.
2: Вот сообщение есть. Мне 50, дают не больше 45. Мы сейчас не продают. Мы сейчас, давайте, никто не дает никому. А сколько вы, как вот вы смотрите в зеркало, и как вы думаете, насколько вы выглядите? На?
3: Ну, ты вот думаешь, насколько ты выглядишь?
2: Я настолько же и выгляжу.
3: Ну, я так же. Ну, вот мне 42, ну, на 40 я выгляжу.
2: Я же, ну, адекватный человек. Я хожу в бассейн, в мужскую раздевалку, я вижу, как выглядят молодые.
3: Именно в бассейне, в мужской раздевалке. Ждем ваше сообщение, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, была у нас тут статистика, очередное исследование про то, что... Что там было?
3: Ну, дело в том, что бедность ускоряет старение организма.
2: А.
3: Давайте сразу закроем вопрос с паспортом, который просят у вас в магазинах. Вы знаете, вот те, кто работает в торговле, это правило понимают. Лучше спросить лишний раз, чем получить штраф, проверку тайного покупателя, увольнение кассира или проблемы с лицензией. Тем более, что, поверьте, сейчас столько случаев, когда вот эти подставные тайные покупатели от разных общественных организаций приходят, ему завтра 18 лет исполняется, а он выглядит, как будто ему 30, с бородой и так далее.
2: Не обольщайтесь, если вас попросили
3: паспорт. Это не кокетство, поверьте. Да. Это люди
2: перестраховываются. Это значит, вчера приходила служба, и оштрафовали очень серьезно.
3: Добрый день. В мае исполнилось 47 лет. Не веду здоровый образ жизни, не верю в эти цифры. По ощущениям, 30-35 лет. Сергей нам...
2: Сергей, ну это по ощущениям. А в зеркале что?
3: Мне 53. Почти спортивного телосложения и стиля одежды. Веду активный образ жизни, но второй день подряд уступают место в транспорте. Наверное, стало выглядеть плохо. Обидно.
2: Да. Ну, слушайте, ну уступили, сядьте. Мне вот на днях уступили место, и ты знаешь, я заулыбался, а я потом девушке говорю, садитесь, не надо мне уступать.
3: А она?
2: А она сказала, отстань от меня, и ушла в другой вагон.
3: Обиделась. Мне 37, телосложение подростка, борода, пару седых волос, вроде и на свои выгляжу, но если побриться и раздеться, 23.
2: Ну да.
3: Съездила на встречу одноклассников. Я никого не узнала. На меня сказали все та же девочка, но не пойму, как в 34 можно выглядеть так плохо.
2: Да ну, легко. Слушайте, это тут все зависит от того, как человек работает, во сколько он ложится спать, как он за собой ухаживает, ну и так далее.
3: Генетика.
2: Ну, плюс генетика, да, вот.
3: Мне 38.
2: Вы не прислали свою фотографию, но...
3: Жизнь потрепала уже. Брак, ребенок. Я ношу бороду. Был тут как-то в сетевом магазине, и мне не продали пены. Попросили паспорт. На вопрос, что у меня кольцо на руке, продавца не убедило. Ну, кольцо — это не документы. Ну, мало ли что.
2: Нет, мало ли чего себе на палец нацепили.
3: Хитрецов, подростков. Мне 42. Психологически ощущаю себя одновременно в двух крайностях. На 17 и 50+. Без промежуточных состояний.
2: А что такое 50+? Вы же не знаете, что такое 50+. Как вы можете себя чувствовать на 50+? Вы там не были, товарищ.
3: Мне 29, но почему-то до сих пор просят паспорт. Объясняя это тем, что сомневаются, что есть 18. А я смотрю на свою рожу и думаю, ну видно же, что уже старая. Нам с другом по 42 года, у нас всего лишь 13 дней разницы. У него до сих пор спрашивает паспорт, когда он покупает сигареты и алкоголь. Ну, еще раз, это не потому, что
2: вы молодо
3: им
2: выглядите.
3: Кажется, что вы молодо выглядите.
2: Это значит, что они вас подозревают.
3: Мне понравилась тут одна мысль, что нужно промежуточное десятилетие ввести между 30 и 40, когда уже вроде и мозги на месте, и деньги есть, и здоровье позволяет как-то пожить бодро, интересно и так далее.
2: Слушай, наверное, это...
3: Потому что это же позже приходит все это осознание.
2: Ну, да.
3: Тут все, что ты откладываешь, потом может не произойти. Вот я потом поеду отдохну, я потом сделаю это, я потом...
2: У этого сейчас тренд называется антипотом. Вот просто достал уж с этим потом отдохну, вот насмотрелся этой ерунды.
3: Нет, ну, Саш, в этом же есть логика.
2: Да плевать абсолютно. Не, логика... Слушай, логика есть и в другом, что ты наслаждаешься тем, что у тебя есть сейчас.
3: Да.
2: Не прыгая выше головы, как бы получаешь кайф там даже от сломанного велосипеда.
3: 8.42 в Москве. Доброе утро. Еще будет пару минут почитать ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.
1: на правах рекламы.
4: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
0: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваше сообщение прекрасное.
3: Мне 50, пока не ощущаю, но в прошлом году на заправке молодой человек стал уступать мне очередь, сказав: «Батя, проходи вперед». После этих слов понял, молодость моя прошла. Но ничего, главное не жалеть себя и наслаждаться жизнью
2: дальше. Так у меня вопрос, вы вперед-то прошли? Или?
3: Прошел, наверное, сейчас батей назвали. Мне 37, рост 155, вес 45. Когда покупала джинсы, продавщица офигела, что я родила двух детей 11 лет назад.
2: Ну, видите, как прекрасно.
3: Мы с сестрой как-то раз в магазине купили бутылку шампанского. Продавец на кассе сказал, что прям не знает, спрашивать у нас паспорт или нет. Мы, две дуры, расплылись в улыбке. Подумали, что хорошо выглядим. Открываем дома бутылку безалкогольную. Привет, любимый. Мне 41. Есть вредные привычки. Пошленькая. Волосы с 14 лет седые, не крашу, но чувствую себя на 20 лет. Зеркало немного врет лет на 35, а молоденькие мальчишки лет 25 постоянно пытаются ухаживать.
2: А что значит пошленькая? Это так, вообще не вы такая? Или на вид?
3: Ну, написано пошленькая. Мне 45, жене 43, дочке 4 года. Пошли поужинать в ресторан, подошла официантка, я заказал пиво, дочка сок. Официантка к жене обратилась: а бабушка что будет? Я катался минут 10, жена со мной неделю не разговаривала. Я же не виноват, что я молодо выгляжу.
2: Слушайте,
3: я вот в такие истории не верю.
2: Нам кажется, что вы врете.
3: Да, это как в анекдоте.
2: Это анекдот такой, да.
3: Ну, не представляешь, чтобы официант вот так обратился. Или, ну, официантка, ну, неважно.
2: Ну, может быть, челябинские. Не хотелось никого побежать.
3: Сообщение из региона, кстати. Доброе утро, подъемники. Мне 37 лет. Выгляжу молодо. В 30 лет был курьезный случай. Как-то мне позвонила в дверь девушка из управляющей компании нашего района. И спросила меня: мальчик, а взрослые дома есть?
2: Ну, тоже, наверное, анекдот такой.
3: А часто же бывает, да, когда у подростка, особенно у парней, очень на папу голос похож. Ну, то есть особенно ломается, когда. И вот по телефону, раньше, когда ты звонил на домашний телефон, часто у всех мобильники, а раньше, когда ты звонил на домашний, и мог легко перепутать с ребенка со взрослым. И так у тебя голос похож, все
2: на говорили. Папкин.
3: На Папкин, да. На днях звонят в дверь, а там жена с ДПС стоит. Оказалось, она перешла дорогу в неположенном месте. И ей не поверили, что ей 35. Привели родителям на разговор. А у нас двое детей.
2: Выбегает.
3: ДПС шок.
2: Ну, тоже что-то... Правда, что ли?
3: Сейчас родителям тебя отведем. 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
7: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
10: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в день памяти и скорби на площади Победы у Вечного Огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Гиричев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина. От имени губернатора Александра Гусева он прочитал приветственный адрес, в котором отмечены глубокие знания и патриотические качества, приобретенные молодыми офицерами за годы обучения. Губернатор выразил признательность руководству Минобороны, командованию и преподавательскому составу академии за подготовку специалистов для вооруженных сил. Алексей Гиричев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал профессиональных достижений и верности воинскому долгу. В 2026-м академию закончили 1700 офицеров, в том числе 1482 лейтенанта и 236 слушателей, среди которых представители 26 дружественных государств. Выпущено 67 золотых медалистов и 139 отличников. Теперь новости. Следком России начал расследование атаки на Воронеж днем 22 июня. Представители намерены дать правовую оценку действиям ВСУ. В Следкоме напомнили, что о пострадавших во время ракетной опасности в Воронеже. Таких, по его данным, трое. Ранее сообщалось, что один находится в тяжелом состоянии. Более точных данных пока нет. Известно, что в небе над городом ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий. Кроме того, были повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Пострадавшие от воздушной атаки объекты в Воронеже начнут осматривать после работы оперативных служб. Затем начнется устранение последствий, заявил мэр Сергей Петрин. Муниципалитет готов организовать пребывание в пунктах временного размещения. Ущерб за поврежденное авто компенсируют. Напомню, ПВО сбило несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты предприятия. Другим темам. Воронежская область заняла 35-е место во всероссийском рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2025 года. Воронежцы на средний доход могут купить почти два фиксированных набора потребительских товаров и услуг. Ключевой показатель – отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора. Первое место занимает Ненецкий автономный округ, второе – Ямало-Ненецкий АО, третье – Чукотка. Это были новости региона.
0: Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Синоптики обещают нам до 24 градусов тепла. Извините, закашлялся. Но на улице сейчас прохладненько, около 19.
3: Мы гадать будем. И, кстати, за гадание у нас сегодня будет приз. А пока объясню правила, если вдруг вы еще не знаете, как это работает. Наши книжные гадания. Мы ждем ваши проблемы. Большинство из них в экспресс-режиме обсуждаем, гадаем вам. А одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Саша откроет книгу. Какую книгу? Давайте простую.
2: Давайте Гоголя откроем сегодня.
3: Сегодня
2: Николая Гоголь. Васильевича Гоголя.
3: Прочитаем строчку и вместе решим, что бы это значило. И человек, которому мы будем гадать, мы сегодня подарим приз.
2: Два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Уже скоро.
3: Купил дорогущий робот-пылесос. Зачем-то за 250 тысяч. Отговаривали все, от семьи до друзей. И он сломался через неделю. Все надо мной издеваются. Починят, вернут ли деньги?
2: Что вам сказать? Я сейчас в такой же ситуации нахожусь. Вот сегодня везу в сервисный центр. Там, в общем, больше всего в этом... Ну, пылесос хоть можно в сумку положить и поехал. Он машину бросил.
3: Я думаю, что за 250, наверное, это такой большой.
2: Ну, с базой, наверное, да.
3: Да, с базой. Да.
2: Но все равно компактный, понимаешь, а велосипед надо в машину затащить, привезти там туда-сюда, вот это, вся эта канитель, она так выматывает добропорядочного покупателя.
3: Но мы вчера это обсуждали, похожая тема была, сейчас дорогое не значит качественное, ну то есть не всегда значит качественное, вот так справедливо будет. Оговориться.
2: Но это же не
3: просто
2: важно.
3: Просто это обиднее, да? Когда ты покупаешь поддельные кроссовки за 1000 рублей, и они там через месяц порвались, ну, ты думаешь, ладно, все ясно. А когда ты покупаешь оригинальные за 10 или 20 или 30 или еще дороже, и они рвутся через месяц, вот тогда обидно, конечно. Ждем ваши проблемы, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадать будем в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем ваши проблемы, которые вы нам прислали к этому часу.
3: Планирую с друзьями, однокурсники, музыканты и художники, выкупить билеты на весь вагон для поездки на море. Заодно отметить встречу выпускников. Выпуск 2004 года. Mm-hmm. Весь вагон будет в этюдниках, баянах и гитарах. Стоит ввязываться в эту авантюру? Попробуйте.
2: Ну, а что нет-то?
3: Звучит как веселый план.
2: Причем звучит так, как будто вы уже все решили.
3: Да.
2: Поэтому, конечно.
3: Доброе утро, мужики. Нужен совет. С 1 августа у нас в организации меняется директор. С будущим директором, мягко говоря, не очень. Боюсь, что не сработаемся. Но уходить после 11 лет работы на одном месте как-то неправильно. Как быть и что делать? Ну, подождите. Может быть, когда он станет директором, вы поговорите, выскажите друг другу взаимные
2: претензии,
3: и решите их.
2: Откуда у вас уже плохие отношения с...
3: Ну, может быть, он был замом.
2: А.
3: Угу. Иногда не торопитесь.
2: То, что мы думаем, оборачивается прямо пропорциональным результатом.
3: Да, иногда думаешь, что вот этот человек будет идеальным твоим руководителем. А потом, когда он становится руководителем,
2: тебя его увольняют.
3: Как-то обменили.
2: Да.
3: Доброе утро, наш. Погадайте в экспресс-режиме. Почти всю сознательную жизнь работаю педагогом. Многие пророчат большое будущее. Чуть ли не работа в каком-то международной... в какой-то международной компании с бешеной зарплатой. Да, рост есть, но в разных организациях. И все как-то по ощущениям не складывается. Вроде и работаю в бело-голубой организации, но как-то не то. Когда уже пригласят в такое место...
2: Где много денег, где карьерный рост и так далее. Да никто вас не пригласит, если вы сами не будете что-то для этого делать.
3: А что вы делаете в бело-голубой организации, работая педагогом? Просто интересно. Без иронии сейчас. Ну, интересно ваша карьерная лестница.
2: Может быть, это не «Газпром»? Мы сейчас, ты про это думаешь?
3: У тебя какие еще варианты?
2: Бело-голубые? Ну, в «Динамо».
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Так, дорогие друзья, давайте гадать.
5: Доброе утро нашим. Планирую с друзьями, однокурсники, музыканты и художники выкупить билеты на весь вагон для поездки на море, заодно отметить встречу выпускников. Выпуск 2004 года. Весь вагон будет в этюдниках, баянах и гитарах. Стоит ввязываться в эту авантюру или нет? Доброе утро. Прошу прощения, как вас зовут еще раз?
6: Утро доброе. Артур меня зовут?
5: Артур, да. Артур. Прошу прощения, Артур. Артур, рассказывайте, что вы закончили таким составом и где?
6: Дело в том, что как бы лет 20 мы не общались, и в этом году спонтанно решили собрать группу из тех, кто вместе учился, вместе проживал. То есть это больше, чем встреча выпускников, это больше встреча из тех, кто в эту эпоху жил, в это время жил. То есть это конец, начало 2000-х.
5: Угу. Но это не одноклассники, не одногруппники, это друзья, да?
6: Это не одногруппники, это весь поток. То есть это те, кто жил примерно в одно и то же время. То есть это больше встреча, наверное, старых друзей, чем однокурсников. Но потому что между однокурсниками связи как таковой очень мало. А между теми, кто жил в одной комнате, в одном блоке, в одном, так скажем, на одном этаже жил, у них общего больше, чем у однокурсников. Поэтому мы такую внеплановую встречу организовали из 25 человек.
4: А что за университет был или училище?
6: Мы заканчивали Лениногорское музыкально-художественное училище. Теперь оно переименовалось в колледж.
4: Теперь все понятно стало.
5: А так. Откуда куда собираетесь ехать?
6: Пока еще никто никуда не собирается. Это мое только решение. Ну, еще 2-3 человека в курсе. Все остальные пока еще как бы надо сначала переварить все это, с мыслями собраться и закинуть в группу такую идею.
4: А контакт-то есть со всеми?
6: Контакты есть. 90 человек собрали контакт.
4: А, вот это результат.
5: Ну, давайте тогда...
6: 90 человек собрали, 25 человек уже в этом году увиделись. И вот планируем, не знаю, получится, не получится. Хотя бы человек 30-40, может быть, сможем выехать куда-нибудь подальше, так скажем, на летний пленэр.
5: Давайте к книге обратимся, Артур. Номер страницы, номер строчки.
6: Проблема может возникнуть в том, что многие как бы семейные, и уезжать из дома на неделю, на две, ну, либо брать всех вместе, с семьей вместе выезжать.
4: Ну, это понятно, это вы сами уже решите. Давайте, номер страницы, номер строчки.
6: Номер страницы будет 21, а строчка 7.
5: Сверху, снизу?
6: Сверху.
5: Планирую с друзьями, однокурсники, музыканты и художники выкупить билеты на весь вагон для поездки на море. Заодно отметить встречу выпускников. Выпуск 2004 года. Весь вагон будет в этюдниках, баянах и гитарах. Стоит ввязываться в эту авантюру или нет?
4: Поехали они отыскивать Маниловку. Вот, так что Маниловка манит.
5: Манит, да, вас эта идея. Собирайте.
4: Идея вообще прикольная, да.
5: Обычно ничем не заканчиваются такие сборы.
4: Все остается на бумаге, да, на словах.
5: В чате все остается. Все за, но как только дойдет дело до покупки билетов, у каждого найдется какая-то своя уважительная причина. Но, дай бог, у вас все получится.
4: Да, если получится, вы нам пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 46 минут в столице.
3: Яна Лукьянова в отпуске, мы с Сашей вдвоем. Янки не будет две недели. И вот сколько раз мы уже рассказывали про сервис транспорт в Яндекс.Го. Она умудрилась стоять на платформе 2 часа, ждать электричку, потому что на платформе не продавались билеты. И она ждала, когда будет электричка с контролерами, чтобы у них купить билеты.
4: А как она до этого приходили электрички?
3: Пропускала их.
4: А как она понимала, что там нет контролера?
3: Ждала, вот, что будут контролеры в вагоне. В общем, дорогие друзья, если вы пропустили эту информацию, еще раз напоминаем вам, что в сервисе транспорта в Яндекс.Го появилась возможность смотреть расписание и покупать билеты на электрички. Больше не нужно переключаться между приложениями. Купить билет можно прямо во время построения маршрута. Не нужно стоять в очереди в кассу. Можно купить в сервисе транспорта в Яндекс.Го там же, где и построили маршрут. Тем более, что на некоторых станциях сейчас кассы, или на большинстве, наверное, мелких особенно, кассы в принципе отсутствуют. Сервис подберет оптимальные маршруты на электричке с учетом актуального расписания. Купленные билеты всегда под рукой и доступны офлайн, что сейчас актуально. Поэтому можно показать контролеру, если связь в пути пропала. И билеты можно покупать не только по Подмосковью, но и на поезда дальнего следования. Тула, Калуга и другие. Теперь билеты можно удобно покупать онлайн даже из области, где раньше это было невозможно. Особенно эта информация актуальна вот сейчас, в дачный период, когда многие действительно добираются до дач с помощью общественного транспорта и электрички.
2: Я все-таки не понимаю. То есть я могу прям в приложении купить билет?
3: Именно так, да.
2: То есть мне не надо... Вот, ладно, когда большие станции, тут все понятно. Я внизу могу купить билет в кассе. А вот на таких пустынных станциях, чтобы никого... Чтобы не пропускать электрички, я просто спокойно захожу. Правильно?
3: Да.
2: Потому что уже в приложении я все оформил.
3: Да, да. Но в Подмосковье проще, потому что, ну, вот я, например, каждый день домой добираюсь на электричке, а у меня карта тройка. Ну, это МЦД-4, вот в моем случае. И я просто пополняю карту тройка, которую, кстати, тоже там же в сервисе транспорт в Яндекс.Го можно пополнить. И мне не нужно покупать дополнительный билет. Я, главное, к валидатору на входе в станцию приложить и выходе, чтобы тебе ее не заблокировали, эту тройку.
2: Да?
3: Да. Ну вот видишь ты, Саш, ты человек, который передвигается на каршеринге, не знаешь таких вот базовых житийских вещей.
2: Давай говорить автомобиль.
3: Хорошо. Ты, как человек, который передвигается на автомобиле, не знаешь наших бед людей, которые передвигаются на электричке.
2: Я на электричках тоже передвигаюсь, я ездил даже на электричке. Просто когда я ездил к себе на участок на электричке, по-моему, такого еще не было.
3: Правда,
2: вот, а сейчас удобно, я поэтому и спрашиваю.
3: Я не знаю, как насчет всех, но вот на экспресс тройка не работает. Нужно покупать отдельный билет. Его можно, кстати, там же купить.
2: Там же можно купить билет.
3: В сервисе транспорт в Яндекс.Го, да, на экспресс.
2: Ну, это удобно. Это удобно, чтобы никого не ждать, уж тем более не пропускать электрички, потому что, Саша, там нет продавцов билетов.
3: Проложи маршрут и попробуй как-нибудь в ближайшие выходные до дачи набраться на электричку.
2: Я сделаю.
3: Может быть, быстрее и дешевле будет.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники – в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
11: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
12: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Новосибирский губернатор поручил обсудить с АЗС ограничения на топливо. По словам Андрея Травникова, возможно, в Новосибирской области придется ввести такую же меру, как и в некоторых соседних регионах. Он объяснил это борьбой со спекулятивным спросом. Добавлю, об ограничении отпуска бензина и дистоплива на АЗС накануне сообщил губернатор Омской области. Временные лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. Часть местных АЗС ограничила продажу бензина. Часть приостановила обслуживание. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. Президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны, в том числе Ford и General Motors, смогут начать производство вооружений. По его словам, речь идет о ракетах для зенитных комплексов Patriot, а также о крылатых ракетах Tomahawk. Сегодня Трамп намерен встретиться с представителями крупнейших производителей оружия в США. Как утверждает американский президент, у некоторых автокомпаний есть избыточные производственные мощности, поэтому они заключают соглашение о производстве ракет. Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в Китае. Авария произошла в городе Хуньчжунь. Никто из россиян не пострадал. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтуризма Приморского края, автобус следовал из Янцзы и столкнулся с экскаватором около 9 часов утра по местному времени. В салоне находилось 33 пассажира, из них 24 туриста из России. Трое граждан Китая получили легкие травмы. Все россияне прибыли в Китай в рамках безвизового режима. Минтуризма Приморья поддерживает связь с генконсульством КНР во Владивостоке по поводу случившегося. Увернувшиеся из Таиланда россиянки обнаружили мелиоидоз. Это опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудителем является естественный компонент прикорневого слоя растений. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики заболевания при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. При посещении эндемичных стран россиян призвали не ходить босиком, использовать закрытую обувь, не купаться в пресных водоемах и не контактировать с местными животными. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Нападающий сборной Аргентины отметился забитым мячом в матче второго тура группового этапа против команды Австрии. Он отличился на 38-й минуте. Для форварда гол стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших снайперов Месси обошел нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года. На 9-й минуте этого же матча Месси не смог забить пенальти. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
3: В зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 23 июня, сегодня вторник. Новая рабочая неделя только, ну не только, но в общем в самом разгаре.
3: День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Поздравляем всех, кто владеет инструментом и вообще может отнести себя к музыкантам-народникам. Дальше, что еще сегодня у нас из дат? В 1987 году в этот день в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В 1964 году в этот день запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». И в 1868 запатентована пишущая машинка. Александр.
2: Давайте, прекрасный день, тем более наш с вами русский народный инструмент, день балалайки, международный праздник музыкантов-народников, поэтому тема балалайка. И...
3: Ну, давайте те, кто владеет каким-нибудь народным музыкальным инструментом, против тех, кто никогда в руках не держал. Хотя, мне кажется, в школе на ложках многие играли.
2: Но не многие играли. Если вы играли, не значит, что многие играли. Я на трещотках играл, и то это был спецпроект, как сегодня модно сказать, не самым богатым зумерским языком. Была поездка в Узбекистан, где мы русским народным коллективом в русских народных костюмах покоряли разные узбекские города.
3: Сегодня, кстати, в 8 часов Португалия с Узбекистаном играет в рамках чемпионата мира по футболу.
2: Вечера.
3: Вечера, да.
2: Вечера.
3: Ну, утро уже прошло, Саша.
2: Ну, будет интересно, будет любопытно. Любопытно будет, конечно, если Узбекистан даст бой. Я так понимаю, что мы вообще болеем за Узбекистан, да?
3: Да, многие болеют на этом чемпионате именно за Узбекистан.
2: Люди с российским паспортом, мне кажется, не должны, просто необходимо болеть за Узбекистан. Поэтому, тем более, та полоса невезения, которая сейчас окутала легенду мирового футбола, господина Роналду.
3: Ну, ты знаешь...
2: Может быть, звезды сойдутся?
3: Пока легенда мирового футбола Месси в свои 38 лет, устанавливая рекорд чемпионата мира и забивая в последнем матче 2 гола...
2: Ты знаешь, я вот смотрю на Роналду...
3: Статус легенды все-таки больше подтверждает.
2: На Роналду он все-таки трудяга. Вот
3: да, многие
2: он
3: говорят...
2: Он выглядит вот прям трудяга-трудяга. А Месси, он все-таки еще и везунчик.
3: Но
2: прям многие, вот он производит впечатление везунчика. Говорят, что... Прям в последнее время он мне прям перестал нравиться.
3: Многие говорят, что Роналдо сделал себя сам и делает себя сам. А Месси, он талантлив от Бога. Вот это удар такой у него.
2: Вообще-то несправедливо, что у Бога есть на примете только один человек. Понимаешь, сколько там у нас? 7 миллиардов? А говорит, футбол нормально будет играть только один человек.
3: Ну, их там чуть больше, но в целом, Александр,
2: что это вообще такое?
3: Давайте, что разыгрываем?
2: Внимание, мы разыгрываем 2 билета.
3: Отправляйте пока ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. За народников или за тех, кто ни разу... Народный инструмент музыкальный в руках не держал.
2: 2 билета на концерт группы «Моральный кодекс» с программой «Все хиты и лучшие песни», которая состоится 2 июля в Зеленом театре ВДНХ.
3: Прекрасный приз. Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+. медицинские осмотры в мегаклинике, справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике, больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте играть, кто у нас на связи. Напоминаю, что сегодня нечетное число, преимущество будет у первого игрока.
3: А сегодня в день балалайки и в международный праздник музыкантов-народников человек, который отмечает, судя по всему, этот праздник. Я хореограф-народник, училась еще на баяне играть, а сын балалайшник. Обожаю нашу культуру и наше радио. Аня нам написала. Ань, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Аня, а вы знали про такой праздник, что сегодня день балалайки и международный праздник музыкантов-народников, или нет?
4: Честно, нет, не знала.
3: Ну вот поздравляем вас с профессиональным праздником.
2: Странно. В крестьянской среде часто использовали подручные материалы для изготовления балалаек. Из чего их часто делали? Старые деревянные ковши, деревянный валёк для стирки или деревянные кадушки?
4: Давайте кадушка.
2: Ковши. Какой прием игры на балалайке считается самым узнаваемым и характерным? Балалаканье, бряцанье или пиццикато?
4: Ну, вот бряцанье и пиццикато я точно знаю, что есть. Ну, пусть будет бряцанье.
2: Бряцанье. Это быстрые удары указательным пальцем по всем струнам сразу. Именно этот прием создает тот самый знаменитый балалаечный звонкий и ритмичный звук. Ну, в общем, знаете. Как называется мастер, изготавливающий балалайки? Баламейкер. Балайкер.
3: Баламейкер. Так, баламейкер, балайкер.
2: И балалютье.
4: Ого, да. У нас просто мастер был.
3: Ну, это у Саши так. В его энциклопедии.
2: Так, ладно, давайте отвечаем. Это мировая энциклопедия. Ну.
4: Мейкер, а второе что?
2: Второе – балалайкер, а третье – балалютье.
4: Ну, пусть второе – балалайкер.
2: Балалайкер, yes. Балалайкер. Мастер, который изготавливает балалайки, он балалайкер. Ну, что тут делать, ну? Нет, можно говорить по-русски мастер, который делает балалайки. Вот так длинно.
3: Я думаю, молодым людям понравится слово балалайкер.
2: Балалайкер, да. У вас два правильных ответа. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить на три вопроса.
3: Это прекрасный результат, Анна.
2: Да.
3: И теперь те, кто не связан с народными инструментами, не держал никогда их в руках, пожалуйста, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, играем
3: Лука
2: дальше?
3: Лука с нами играет, вообще никогда не держал народные инструменты. Доброе утро.
4: Доброе утро, Павел.
3: Непростая задача. У вас нужно на три вопроса правильно ответить, чтобы победить.
2: А что вы держали в руках, скажите мне?
4: Инструменты железные, рабочие.
2: А, рабочие инструменты.
4: Да.
2: Какой из этих размеров соответствует самой маленькой балалайке в оркестровом семействе? Вам нужно ответить на три вопроса, дружище. Балалайка прима, балалайка пиккола или балалайка секунда?
4: Пиккола.
2: Действительно, балалайка пиккола. Самая маленькая и самая высокая по звучанию балалайка в оркестровом семействе. Ну, в общем, тяжело повторить.
3: Как большая, Александр, если вот...
2: Это большая.
3: От маленькой не очень отличается.
2: Нет, ну, это в моем, может быть, исполнении.
3: В вашем исполнении.
2: Причем это же приблизительно.
3: Безусловно.
2: Просто домыслы.
3: На губах.
2: На чем держатся и к чему крепятся струны балалайки у нижнего края корпуса? Колка, подставка или пуговица?
4: Пуговица.
2: Это небольшая деталь внизу корпуса, которой привязывают струны. Колки служат для настройки, а подставка передает вибрацию на деку.
3: Правильный ответ?
2: Да, правильный ответ.
3: Так, решающий вопрос.
2: А как, если вы не держали, откуда вы знаете? Или вы знаете, а держать не держали?
4: Наугад.
2: Наугад. В 50-х годах 19 века балалаечников не любили. Не очень не любили. Журналисты призывали гнать их со сцены и не потакать испохабленному народному вкусу. Уже тогда писали об испохабленном народном вкусе. А как их называли, балалайшников, в прессе? Музыкальные стрекозы, музыкальный позор или музыкальные клоуны?
4: Музыкальные стрекозы.
2: Вас подвела только что ваш наугад. Музыкальными клоунами называли их журналисты.
4: Ничего страшного.
3: Стрекоза — красивый вариант.
2: Стрекоза — красивый вариант. Я вам предлагаю за красивый вариант. У меня тоже есть приз.
3: А что тебя? Яну укусил?
2: Нет, меня не укусили. Просто на меня давит отдел
3: выдачи призов.
2: Выдачи призов, да. Поэтому
3: давай мы сейчас придумаем, как разыграть его.
2: Да, хорошо. А мы поздравляем нашу первую участницу.
3: Анну.
2: Народницу. Человек, который имеет 100% отношение к балалайкам. И сегодня профессиональный праздник. И, естественно, два билета на концерт нашего легендарного Сергея Мазаева.
3: И группа «Моральный кодекс».
2: Мы вам вручаем.
3: Сергей Мазаев завтра в 10 часов придет к нам в гости.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Удивительно.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья, всем здравствуйте, 10 часов и 39 минут в столице. Сегодня 23 июня, сегодня вторник.
3: И, слушайте, как мы выяснили, на Сашу давит отдел выдачи призов.
2: Да, потому что два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом, мы должны разыграть.
3: Вы знаете, мы тут долго думали, каким способом, какую механику предложить вам, и она будет очень проста. Мы принимаем 23-й правильный вопрос.
2: Ответ.
3: 23-й правильный ответ. А вопрос следующий. С каким счетом сегодня сыграла Норвегия и Сенегал на чемпионате мира?
2: Да, играли сегодня, да? Рано-рано, утром, поздно-поздно ночью.
3: Норвегия и Сенегал. Поехали. Ждем 23-й правильный ответ. Наше.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашего внезапного, прямо скажем, конкурса.
2: Да, мы спросили, первое, что в голову пришло, с каким счетом сыграла Норвегия и Сенегал в сегодняшнем матче ночью.
1: Подожди, может быть, подробности дадимся?
2: Ну, у нас полтора минуты, я не знаю, успеешь ли ты дать подробности?
1: На 43-й минуте.
2: Нет, такие подробности нам не нужны. 3-2. Норвегия победила Сенегал. Именно такой счет вы должны были прислать. И кто это сделал 23-м?
1: 23-м это сделал абонент с номером 8-926-256-77 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете 2 билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
2: Франция, Ирак 3-0, Аргентина, Австрия 2-0. 2 гола чудесных забил Месси, установив, мне кажется, вечный рекорд чемпионата мира.
1: А Иордания, Алжир, ты сказал?
2: Иордания, Алжир 1-2. Ну, да. Алжир выиграл.
1: Да, в общем, вырвал победу, волевая победа. 1-0
2: сегодня
1: проигрывали.
2: Португалия, Узбекистан в 8 вечера. Я думаю, что многие будут смотреть.
1: Ну, поэтому, что? Если завтра будет на меня давить отдел призов, готовьтесь,
2: будут другие вопросы.
1: Футбольные вопросы.
2: Ты назвал, да, номер победителя?
1: Да, назвал, все, поздравляем.
2: Ну что, дорогие друзья, сегодня вторник, 23 июня. Синоптики обещают, по крайней мере, в столичном регионе погоду без дождей, ясно будет весь день, до 22 градусов.
1: Но это значит, что 22, 24, 25 там в отдельных
2: районах. Вам виднее, Александр. Мы с Сашей 2 недели вдвоем. Ян в отпуске, передает всем большой привет, отдыхает на даче. Желаем всем хорошего, продуктивного дня.
1: Да, не болейте, будьте здоровы и хорошей рабочей недели.
2: И до завтра.
1: Любим вас.
2: Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Рубина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Об этом в своем канале в МАКС после расширенного заседания оперативного штаба рассказал губернатор Александр Гусев. Глава региона от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших, раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил губернатор, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул глава региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших, написал глава региона в соцсетях. Александр Гусев также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов. В них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как уточнила Петренко, уголовное дело возбудили по 205 статье УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Другим новостям. Заместитель председателя правительства в Воронежской области Алексей Гиричев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. От имени губернатора Александра Гусева он прочитал приветственный адрес, в котором отмечены глубокие знания и патриотические качества, приобретенные молодыми офицерами за годы обучения. Губернатор выразил признательность руководству Минобороны, командованию и преподавательскому составу академии за подготовку специалистов для вооруженных сил. Алексей Гиричев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал профессиональных достижений и верности воинскому долгу. В 2026 году академию окончили более 1700 офицеров, в том числе 1482 лейтенанта и 236 слушателей, среди них представители 26 дружественных государств. Выпущены 67 золотых медалистов и 139 отличников. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Последнее исследование показало, что омега-3 не улучшает память. Ученые сидели, занимались этим делом, проводили.
6: Пили омегу-3.
5: Пили омегу-3.
6: Никак не в себя.
5: И никак, ничего не улучшилось.
6: Никакого эффекта.
5: Но группу они собрали. Одним давали приличную дозировку из водорослей с омега-3, другим плацебо. И в итоге оказалось, что когнитивных улучшений не выявили ни у кого. А я думаю, что нам это вообще не интересно, потому что наши, ну что нужно запомнить, радио-кафе Маяковский начинает вещать в 11:04. Приветики!
6: Сплошные витамины.

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-07-07. Код города.

0: День такой.
1: Так, рассказываю. Сегодня 23 число, 23 июня, и в воскресенье случился у нас день летнего солнцестояния, самый длинный день в году и самая короткая ночь, соответственно, в году. Продолжительность дня, собственно, в воскресенье и сейчас. Еще вот реально сегодня последний день, когда...
2: Солнце стоит.
1: Солнце вообще, да, стоймя стоит.
2: Солнце стоит, вставайте и вы.
1: 16 часов 40 минут у нас долгота дня. Восходит в 4 утра, подтверждаю.
2: Ты
1: в 4
2: проверяла
1: утра.
2: Лично?
1: Ну да, я люблю посидеть в выходные до 4 утра.
3: Я думала, встала рано.
1: И лечь
3: нет,
1: вместе
3: конечно,
1: с солнцем.
3: Эта совунья еще и не ложилась. Ну куда
1: вот,
3: я?
1: Вот, заходит в 20:45. Вот такой вот у нас, короче, самый длинный световой день. И все, с завтрашнего дня, товарищи дорогие, на одну минуту уже день будет короче.
2: Опять будем движение к зиме брать, да?
1: Движение к зиме. Представляете, вот мы еще не успели насладиться, как принято говорить в наших пенатах, да, насладиться летом, как все повернуло уже к зиме, и день становится теперь с каждым днем все короче и короче.
2: А
1: ну,
2: еще...
1: где-то на минутку, где-то на две.
2: А я еще и в речке не купалась.
1: Не
2: хотя обычно вот там где-то в мае сезон открываю. Нет-нет, да и да. Может, кто-то из наших хотя бы расскажет. Был у нас там один назначенный по температуре воды.
1: Августин.
2: Ну, конечно, да. Вот отсиживается как-то.
1: Молчит. Нет, в мае он писал, что вроде как в открытом водоеме тело ополоснул.
2: Ополоснул. А теперь все, абсолютная тишина. Он у нас, конечно, не на ставке, да, у нас вот этот свободный нетрудовой договор.
1: Воронежский морж.
2: Да, но все-таки какие-то обязательства должны быть перед нами. Расскажите температуру воды, пожалуйста.
1: Как она там? Мы вам вообще про световой день рассказали, что теперь все короче. Вот, чтобы вы понимали, к 1 августа уже ночь, отъезд 1.5 часа.
2: Отъезд.
1: Ну а как еще сказать? Она прям откусывает по минуте у дня. А потом как хапнет, так и все.
2: Мы в радиокафе работаем, у нас все, отъесть, проглотить, запить.
1: Да, такие вот мы.
2: Маяковчане. Да. Ой, маяковчане. Хорошая партия радиокафе Маяковский. Маяковчане.
1: Ну, не, ну, решат, что мы майские. Маяковчане. А мы как правильно?
2: Маяковский.
1: Да, маяковчане. Как-то странно звучит. Ну, ладно.
2: Ничего, нам нравится. Это же самое главное. Я смотрю, значит, в запрещенках интересная традиция. Именно сегодня нельзя заглядывать в чужие окна в другие дни, пожалуйста. Если есть желание.
1: Почему? Это ж любопытно на самом
2: деле.
1: Конечно. Особенно в чужой стране. Заглянуть, как там быт у иноземцев.
2: Иноземцев, но оно и в своей неплохо. Вот так вот бывает. Идешь, окна первого
1: этажа. Как там быт у соседей.
2: Этажа. Да. И там такой интересный разговор вообще раздается. Думаешь, ну, хоть одним глазком. Вот люди, которые этот диалог тарантинский практически сочинили, они же как-то живут, у них уже как-то квартира обставлена, и я хочу это знать. Но, понимаешь, пожурят меня ведь, если я
1: Никто
2: это сделаю.
1: Никто не пожурит. Ну что, ну заглянул. Что тебе там, помидором в ответ на окна прилетит?
2: Боюсь, что не то. Только им, что иди, ну, ругаться будут сильно.
1: Ругаться?
2: Конечно.
1: Так кто ж боится? Мы им в ответ.
2: Ну и ладно. Потому что мы маяковчане,
1: умеем.
2: Еще и скандалисты вообще нереальны. Отмечать, я не знаю, что сегодня будем, да давайте просто вот этот мой любимый вторник. Жаль, я в такие кавычки это взяла. С ума сойдете.
1: Любимый в кавычках, да, чтобы было понятно.
2: Да, песнями веселыми. Ну или не очень.

0: Так, ну и что да, там в общем, у нас? Вести из животного мира.
1: Ага, в городе Познань произошло столкновение бобров с человеком. Противостояние, я бы сказала. Да, такие вот новости. В общем, кто-то нехороший. Такая прям вот целая длинная история. Построили бобры плотину. Начинается как сказка, да?
0: Да-да-да.
1: Жили-они-были.
0: Жили-были бобры и построили бобры плотину.
1: Вот. И защищали они свои образы, свою нору таким образом от мороза. Угу. Все было неплохо. Но тут какому-то двуногому не понравилось, значит, это бобрицкая плотина.
0: Предположительно, человек, да, вряд ли кенгуру.
1: Согласна. Вот. И этот нехороший, непорядочный человек взял и разрушил эту плотину, чтобы, собственно, прогнать бобров, чтобы они тут, понимаешь, не гнездовались, не селились.
0: Чем-то
1: там
0: они ее не понравились. Его дерево понадкусывали.
1: Вероятно. Угу. Но бобры не сдались, потому что им слишком понравилось место их обитания, чтобы взять и вот просто так уйти с него. Ну, они решили не мелочиться и понастроили еще 7 таких вот огромных, еще больших плотин на зло, так сказать, этому самому человеку.
0: Это были не бобры, это были бобрихи. Это очень как-то по-женски.
1: По-женски.
0: Ну, конечно.
1: Ах, так, вот тебе. Это
0: вот маленькую гадость, а, пожалуйста, дальше вам ответочка.
1: Это там кучки такие прям стройно так ложатся, да?
0: Возможно, если их было 7 штук, и, например, посмотреть с высоты космоса, там есть и какое-то послание. То есть...
1: Пасхалка это называется.
0: Пасхалка.
1: То есть ты думаешь, прям вот так вот написано, вот прям этими 3 буквами?
0: Думаю, почему-то именно этими 3. Ну, просто из 7 куч, 5 буквами там не обойдешься, да-да-да. Скорее всего,

0: Ой, этот человек, это двуногий, кто это там был, предположительный человек, теперь знает о себе все. А правильно, бобры, они добры, но до определенного момента.
1: Да, лесники, кстати, даже обрадовались. Они говорят, что тратили до этого много сил, чтобы удержать воду в лесу. А тут вот раз, собственно, бобры все сделали. И воду, как бы, воду свою в лесу задержали.
0: Вода была, получается, не было бы, как там,
1: счастье. Да несчастье помогло.
0: Все, больше цитат, но вот так быстро не придумается, поэтому
1: слушаем песню про бобра.
0: Не, про бобра уже не успеем. Про зоопарк давай.
1: Давай.
0: Точнее, от группы «Зоопарк». Она вообще не про зоопарк. Зоопара некоторая случилась в прямом эфире. Но мы это потом вырежем.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Об этом в своем канале в Макс после расширенного заседания оперативного штаба рассказал губернатор Александр Гусев. Глава региона от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил губернатор, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул глава региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших, написал глава региона в соцсетях. Александр Гусев также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов. В них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как уточнила Петренко, уголовное дело возбудили по 205 статье УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». К другим новостям. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в День памяти и скорби на площади Победы у Вечного огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минуты молчания. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Время аудиокниги. Озвучивание темы из сообщества нашего радио Воронеж ВК.
2: Сегодня мы решили пообсуждать, вот нужно ли, можно ли, правильно ли помогать там друзьям, знакомым, еще кому-то, ну, каким-то, понятно, что не незнакомым людям, да хотя почему, может, и незнакомым тоже, бесплатно выполняя какую-то свою профессиональную работу. Ну, то есть, собственно, что мы спрашиваем-то, да, что вот, например, вы профессиональный сборщик мебели, и вам звонит какой-нибудь друг и говорит, а помоги мне вечером.
3: Володь, ну, бери.
2: Да, вот шкаф так, собрать. Да. А то что-то я вот не въезжаю.
3: Тудым-сюдым ничего не получилось.
2: Сюда прикладываю, туда прикладываю. Тут и вообще одному надо поддержать кому-то эти вот штучки-то высокие,
1: инструкцию
2: длинные.
1: Еще читать неохота. Тут есть профессионал, который без инструкции сборкой
2: да,
1: занимается.
2: Да, ты же сборщик. Ну, помоги приедь. Ну, или там соседка приходит, говорит, поделаешь мне уколы. Там курс всего 10 дней.
1: Чего же 10 дней?
2: Ну, по вечерам.
1: 2 раза в день.
2: Или там 2 раза в день. Ну, ты же медсестра. Ну, или просто там ты умеешь делать уколы. Вот что вы думаете по этому поводу? Надо ли помогать вообще бесплатно, по дружбе, по-соседски там или еще как-то? Или же все-таки хорошо бы, чтобы был оплачен каждый
1: твой труд?
2: Да, да, тем более, если там профессиональные какие-то навыки применяются.
1: Ну и вопрос завернут, сложный на самом деле. Ты такая, с одной стороны, а с другой стороны, ну если как посмотреть, а у медали две стороны, как и у Луны, и моя как будто встает на ребро. Ты знаешь, как мне кажется? Если твой труд не тратит никакие материальные вещи, ну, то есть, я не знаю, на это не нужны дополнительные предметы, что-то, на что ты тратишь свои финансы, то есть это просто какое-то ручное мастерство, то по желанию, по возможности помочь каким-то близким, это очень хорошо. Если твой труд, это конкретно твоя работа, и есть вот, понимаешь, еще какие-то предметные затраты. Ну, это я сейчас немножечко про свою историю рассказываю. Например, я много лет делала ногти, да? И у меня же было бесконечно...
2: И все подружки говорили, Карин, сделай, что по дружбе.
1: Условно, ты же начинаешь с этого, когда тебе нужно тренироваться, и тогда, да, они, наоборот, тебе помогают, ты делаешь им бесплатно.
2: Модели.
1: Да, но потом в какой-то момент, то есть здесь же уже заканчивается история чисто о моем мастерстве. Дальше идут затраты на всякие материалы. И вот здесь их уже нужно отбивать.
2: Там, ну, подожди, как бы... а твое время, которое ты тратишь, на это. Ладно, там материалы принесли свои. Вот там, не знаю, покрась мне голову, вот у меня краска есть, ну давай сейчас мы вот тут засядем часика на полтора, потому что там сначала покрасили, потом подождали 30 минут, потом смыли, потом еще и кончики подровняли. Ну что там, я ж дома у тебя. А то, что тебе полтора часа как корова языком слезала, в которой ты мог, не знаю, книжку почитать.
1: Книжку почитать. Да просто полежать с прямой спиной. Нет, я считаю, что деньги нужно брать. Ну вот укол соседки сделать, как будто бы можно, если вы в очень хороших отношениях. Но, опять же, если тебе комфортно.
2: Да. Вообще вопрос сложный, реально вот непростой. Сложный. Ну вот посмотрим, что наши напишут. Надо ли... И как-то и неудобно с соседки денег-то за уколы брать, да? Неловко. Ты же ей не скажешь, там, 200 рублей укол.
1: Деньги неудобно. Проще в этот момент отмазаться. Ну, ты, рука болит. Все.
2: Не поднимается.
1: Да.
2: Ну, у меня рука сегодня
1: вот
2: необыкновенно тяжелая.
1: Бесплатно. Ну, рука не поднимается. И как будто бы все друг друга поняли. Ну, дожди, потом, возможно, газету какую-то с каким-то содержимым перед своим порогом. Ну, что? Ну, это просто нюансы вот этого соседского обращения. В общем, заходите, рассуждайте. У нас сегодня залучи комментарий на наш, естественно, субъективный взгляд, приглашение в камерный театр на премьеру спектакля «Гоголь. Души». У меня просто там другие есть варианты. Потом расскажу.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
7: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Отключение электричества произошло на западе и севере Крыма. Без электроснабжения сейчас находятся и Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы полуострова. Как сообщила пресс-служба Крымэнерго, начались восстановительные работы. Электроснабжение обещают восстановить в течение суток. Перебои связали с технологическими нарушениями в электросетях. Накануне света не было в восточных районах Крыма из-за повреждений в сетевой инфраструктуре. Электроснабжение восстановили к вечеру. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за топливом для фермеров. Реализация топлива для аграриев будет на контроле у 16 территориальных органов Пиштырбк. Поручение направлено в региональные УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Местные органы усилят контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, включая отгрузку с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. В первую очередь территориальным органам предписано сосредоточиться на поставках горючего аграриям во время сезона зонных полевых работ. Умер актер театра и кино, поэт и музыкант, народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Артисту было 89 лет. Ножкин родился в 1937 году. В 1961 окончил театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и присоединился к коллективу учреждения. С 1967 снимался в кино, в числе его работ картины «На два часа раньше», «Ошибка резидента», «Освобождение». Кроме того, артист был поэтом-песенником. Особую известность получили песни на стихи Ножкина «Последний бой», «Последняя электричка» под городом Ржевом. Из-за аномальной жары во Франции была остановлена АЭС «Гольфеш». Она расположена на юго-западе страны. Из-за зноя повысилась температура воды в реке, которая используется для охлаждения ее реакторов. Один из двух реакторов АЭС уже находился на техобслуживании, а теперь был отключен и второй, что фактически привело к прекращению работы всей станции. Ранее в 54 департаментах Франции был введен наивысший уровень опасности из-за жары. Это больше половины регионов страны. Депутаты Госдумы предложили ввести абонементы на парковку. Соучредитель и руководитель общественного движения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал НСН, что подобные абонементы уже действуют в других странах и выгодны для водителей.
2: Почти вся Северная Америка с абонементами, там везде почти есть во всех странах. Абонементы – это полулегодная система, когда вы покупаете абонемент, у вас фиксированная абонентская плата, она не повышается от времени суток. Если это сделать у нас, я думаю, что это вполне разумно. И очень востребовано будет среди жителей, которые пользуются этой парковкой.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе».
4: В этих наших интернетах пишут, что согласно исследованиям, нынешние поколения, ну, зумеры, которые готовы абсолютно на все, лишь бы не звонить по телефону. Ну, то есть, вот согласно опросам, 42% представителей поколения Z и миллениалов предпочитают вообще не брать трубку, а больше половины заранее репетируют разговор перед звонком. Друзья, товарищи, дорогие, нам не надо звонить. Нет у нас такой опции на сегодняшний момент. Нас надо только слушать, потому что это радио «Кафе Маяковский». Подключайтесь, зумеры.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качаашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Маяковский.
1: Так, ну что ж, давайте почитаем ваши комментарии, оставленные в сообществе нашего радио Воронеж.
2: А тема-то у нас сегодня про то, что нужно ли друзьям помогать по-дружески, по-братски, соседям по-соседски. В общем, предоставлять какие-то услуги, как нынче принято сказать, да, бесплатно, абсолютно безвозмездно, просто потому что вы, ну, знакомы, у вас есть какие-то там взаимоотношения и так далее и тому подобное.
1: Но здесь мы берем в расчет, наверное, ваши навыки профессиональные, да?
2: То есть, да, не просто там помочь палку перенести.
1: Бабушке донести сумку, это нормально. Еще бы вы потом попросили с нее 10-50. Это уже
2: например,
1: странненько.
2: Там шкаф собрать, или, я не знаю, уколы сделать, вот как, собственно, мы в преамбуле и обозначали эту тему. Елена пишет: мне неловко брать деньги с друзей. Наверное, именно поэтому в студенческие годы не попер у меня бизнес с Орифлейм. Да уж. Заказывала одногруппницам товары не по ценам каталога, а по ценам консультанта. Итого прибыль была нулевая, даже 30. Да, так как я еще ездила через полгода заказывать товары, потом второй раз ездила забирать. Но мне было не жалко, наоборот, было приятно быть полезной коллективу. Такой вот безвозмездный труд на всеобщую пользу. Угу. А так, если что-то умею, почему бы не помочь по дружбе? А потом друзья тоже помогут мне, когда будет нужно мне. Круговорот добра никто не отменял, да и всегда можно отблагодарить не деньгами, а, например, там, пиццей или тортиком. Такой вот добрые штуки.
1: Я вспомнила вот эти вот журнальчики. Очень захотелось открыть страницу сейчас и потереть в определенном месте, когда там были пробники духов. Мне кажется, сейчас уже такого нет, либо я просто журнал давно в руках не держала.
2: Я вообще 300 лет журнала в руки не брала, не понимаю вообще, что там есть, чего нету.
1: Ну, какие-то страницы, буквы, скорее всего,
2: наверное, по-прежнему остались. Дорого сейчас. Какие-то вот такие, которые я бы хотела почитать, они стоят просто каких-то конских денег. Мне непонятно за что, но бумага понятно, что дорогая, но как-то все время...
1: Мысль
2: вот
1: человеческая.
2: Ее
1: редакторская работа.
2: В интернете полно. Вот, но при этом, ладно.
1: Согласна. Евгений пишет, конечно, надо помогать, только услугу за услугу, чтобы не сели на шею.
2: Тоже, в общем, не поспоришь с этим явлением. А Анатолий пишет, если умеешь что-то, не делай это бесплатно. Вот абсолютно, видишь, противоречивые друг другу высказывания. Один говорит, что надо помогать услугу за услугу, а Анатолий говорит, не умеешь что-то, не делай это бесплатно.
1: Ну, там у Анатолия некий спор с самим собой тоже возник. Дальше он продолжает. Никогда не считал себя профессионалом, поэтому денег за помощь не брал. И почему-то многие теперь считают меня мастером на все руки. Видишь?
2: Ну, он как бы доказательства своей идеи приводит.
1: Никогда ничего не делай этого бесплатно. Мне, наверное, ближе первая цитата Анатолия.
2: Не умеешь, если умеешь что-то, не делай это бесплатно?
1: Ну да, да. Либо только один разок в качестве небольшой рекламной акции.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Об этом в своем канале в МАКС после расширенного заседания оперативного штаба рассказал губернатор Александр Гусев. Глава региона от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил губернатор, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь. Жизнь, подчеркнул глава региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших, написал глава региона в соцсетях. Александр Гусев также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов. В них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как уточнила Петренко, уголовное дело возбудили по 205 статье УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». К другим новостям. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в День памяти и скорби на площади Победы у Вечного огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минуты молчания. Это были новости региона.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Продолжим обсуждение нашей темы. Стоит ли помогать бесплатно своим друзьям, товарищам или соседям, если у вас есть какой-то определенный навык?
2: Да, что вы умеете что-то делать, и вас, собственно, просят это сделать абсолютно бесплатно. Ну, опять вот тоже, конечно, интересно. Смотри, к стоматологу же не придешь и не скажешь, ну, давай по дружбе залечи мне, поставь мне пломбу.
1: Даже если вы учились вместе.
2: Никому даже в голову не придет такая история. А почему-то попросить собрать шкаф абсолютно нормально, потому что твой приятель сборщик мебели. Ну, такая вот она сложная история, на самом деле. Непонятно, где... кто прав, кто не прав. И вот мы спросили у вас ваше мнение, собственно, по этому поводу. Иван пишет: всем привет. Недавно меня попросили помочь выкопать яму для фундамента. Конечно же, бесплатно. День выдался очень жаркий, к вечеру еле на ногах стоял. Ну, дальше его вознаградили. Ивана хорошим вознаградили. Правильным таким напитком.
1: Банками каким-то, какого-то ледяного, какого-то,
2: да,
1: дорогого.
2: Вкусного.
1: Какого-то, возможно, даже крафтового напитка.
2: Вот. Говорит, что, в общем-то, напиток был, в принципе, так себе, судя вот по этикетке. Но зато после работы это было, в общем, самое вкусное, что когда-либо пробовал в своей жизни. И поэтому я готов помогать людям и знакомым бесплатно, но вот за такое маленькое вознаграждение в конце, за вот это вот чувство того, что даже не очень хороший напиток может оказаться совершенно расчудесным после рабочего дня.
1: Нормально. Нормально. Александр пишет: был у меня друг детства, и после учебы в институте я остался жить и работать в Воронеже. Вот и мой друг решил приехать устраиваться на работу в Воронеж и попросил пожить у меня, пока будет искать работу. Я был не против. Прожил он у меня больше года, за это время с него ни копейки не взял. Но по прошествии нескольких лет он купил себе газель. При переезде из одной квартиры в другую попросил я его помочь перевезти вещи, на что получил ответ: бесплатно, я не работаю. Бензин, масло, расходники и усорл. И услуги грузчика стоят денег. А говорят, друг познается в беде.
2: Друг познается в квартиросъемке и в перевозке вещей.
1: Ой, а радиоведущий познается в хорошем соблюдении тайминга. Попробуем, собственно, сейчас не ударить
2: вписаться
1: в грязь лицом.
0: Наше радио. Сделано в России. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Об этом в своем канале в МАКС после расширенного заседания оперативного штаба рассказал губернатор Александр Гусев. Глава региона от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил губернатор, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул глава региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших, написал глава региона в соцсетях. Александр Гусев также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов. В них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как уточнила Петренко, уголовное дело возбудили по 205 статье УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Дни траура объявили с 23 по 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции и воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию и в нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона в соцсетях. Это были новости региона.
0: Это навсегда.

0: Темы хороши, комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК на заданную тему, что они абсолютно полярные. Сегодня мы спрашиваем у наших, нормально ли, нужно ли помогать другим бесплатно, если ты имеешь какой-то конкретный навык.
1: И какую-то квалификацию.
0: И вот Сергей нам пишет: как шутят мои родственники, я люблю работать за даром. Это, наверное, у многих, кто родился в СССР и в деревне, где многие были готовы прийти на помощь и не ждали за это оплаты или выгоды. Как говорится, рука руку моет. Поэтому считаю, что нужно всегда, если есть возможность, помогать другим. Есть хороший жизненный фильм с участием Леонида Куравлева «Ты меня, я тебе». Я, кстати, такой не смотрела, либо не помню.
1: Куравлев хороший.
0: Угу. А вот был случай из жизни, продолжает Сергей. В начале 2000-х, когда телефоны были не у всех, был у меня коллега, с которым мы жили в одном микрорайоне. И каждое утро я подвозил его на работу, забирая на остановке. И вот в один из дней он отпросился с работы пораньше и не присутствовал на вечернем совещании, на котором начальник дал мне указание в 6:00 быть на адресе. Приехал на работу ближе к 12 часам, и я узнал, что мой коллега опоздал на работу и на разборку у начальника, обвинил меня, что я виноват в его опоздании, так как я его не привез.
1: Не подъехал в нужное время к остановке место. И не забрал его. Нехороший человек, то есть редиска с точки зрения этого напарника.
0: Хулиган. Да.
1: Вообще, я хочу сказать, что прям вот буквально в мае месяце, это возвращаясь к первой части сообщения от Сергея, в мае месяце мы оказались в деревне на дне рождения.
0: Когда застряли.
1: Да, и мы там застряли, потому что, ну, чернозем наш, это страшная сила.
0: Он насколько полдороден, настолько
1: да,
0: и губителен для колес.
1: Себя затягивает, я бы сказала, особенно после дождичка, который мы проворонили. И у нас там застрял даже очень проходимый автомобиль, который всех нас малолитражечек вывез, а сам при этом, в общем, залез в такую дребузню. Ну, как говорится, чем круче джип, тем дальше бежать за трактором, как известно. В общем, сначала приехал один трактор, не смог его вытащить, потому что он тяжелее, чем этот трактор. Потом надо было искать какой-то вот трактор «Беларусь». И я к чему все это веду? Да к тому, что мы просто пошли по деревне и стучались в каждый дом, где видели, есть трактор такой мощный, масштабный.
0: Светлый трактор.
1: Да. И надо сказать, что, во-первых, пункт А, что меня удивило, нам все открывали дверь.
0: Угу.
1: Хотя вот незнакомые люди, да, там как-то... А было уже довольно поздно и довольно темно. То есть это порядка там 8 вечера было. В субботу все открывали двери, все сочувствовали. Но мы, правда, объясняли, кто мы, что мы, где мы застряли. В общем, но тем не менее, то есть можно сказать, что все пытались нам помочь абсолютно. Ну, были свои причины. Кто-то уже был не трезв, поскольку суббота была. У кого-то там не было лицензии продленной на этот трактор. Кто-то там трактор стоял, но человек был на работе. Дома там только жена была. В общем, надо сказать, что мы обошли где-то, наверное, порядка 10, может быть, даже больше таких вот подворий. И в конце концов нам люди реально помогли, потому что один там порекомендовал другого, другой третьего, и так мы дошли до того, кто все-таки подъехал, да, и вытащил этот автомобиль. Угу. Дело было уже ближе к 11 вечера, но, тем не менее, домой мы доехали все. Я к тому, что в деревне по сейчас помогают, и они готовы были сделать это бесплатно.
0: Это на вас не было Николая, с его мнением.
1: Сергея, нет?
0: Нет,
1: другого?
0: Уже Николая.
1: А, уже Николай.
0: Сергей-то с тобой более-менее согласен.
1: Согласен, да.
0: А Николай говорит, что люди не ценят то, что им достается бесплатно. Не ценят добро, за которое они заплатили дешево или не заплатили вовсе. Люди вообще не склонны ничего ценить, пишет нам Николай, если не вложили туда свой труд и свои деньги. Поэтому помогайте людям аккуратнее. Правда в том, что помогая неблагородным людям, неблагодарным, наверное, ну, неблагодарным и неблагородным, пусть будет так, и тем, кто не ценит ваш труд, ваше время, ваши достижения, вы теряете свой потенциал. Уничтожайте свой профессионализм и опускайтесь на дно общества.
1: Ничего себе, как прям серьезно-то.
0: Серьезно.
1: Прям сразу на дно общества.
0: Цените себя, пишет нам Николай. Цените свое время, работайте только там, где ценят ваш труд и ваше время. Работайте только с теми, кто уважает вас как специалиста вас и достойно оплачивает вашу работу. Любой труд должен достойно оплачиваться. Это прям даже целый манифест, я бы сказал. Если вы не получаете достойную плату за свой труд, то у вас просто падает самооценка, и вы перестаете себя уважать. Вас перестают уважать другие люди. И другие
1: другие люди перестают ценить вас, и, в общем, и уважать, видимо, и ценить, и ценить, и уважать. Тоже позиция, тоже позиция. Даже, дальше уже каждый сам волен выбирать,
2: да,
1: как ему поступать.
2: Опять, мне кажется, что, вот возвращаясь все-таки к этому злополучному трактору, мы же денег-то все-таки заплатили, мы не потому что мы понимаем, что это и действительно солярка, которую человек потратил,
1: и
2: время, которое он потратил. То есть, ну, это не бесплатно, как бы. А вот, да, на халяву, конечно, у нас все любят, но опять, при этом люди не понимали, заплатим мы или нет, то есть не то, чтобы
1: это
2: мы договаривались.
1: Это все равно история про отзывчивость, которая потом была вознаграждена.
2: Да, да, я вот к тому, что и тут даже хочется, ну, отдать побольше, чтобы человек понял, ну, не знаю, как это почувствовал, тоже теплоту там, скажем, или как это правильно назвать, с твоей стороны.
1: Ну, вот, пожалуйста.
2: Ты прям благодарен ему совершенно искренне, и не только на словах.

Знаю номер занят, хотел сказать, прости меня, подвел тебя и сдал экзамен. Помни нас с тобою, небеса связали, умой лицо слезами, и целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам в свой ухожу, небеса позволили.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Об этом в своем канале в МАКС после расширенного заседания оперативного штаба рассказал губернатор Александр Гусев. Глава региона от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил губернатор, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул глава региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших, написал глава региона в соцсетях. Александр Гусев также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов. В них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как уточнила Петренко, уголовное дело возбудили по 205 статье УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». К другим новостям. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в День памяти и скорби на площади Победы у Вечного огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты, юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минуты молчания. Это были новости региона.
0: Это навсегда.

0: сделано в России.
1: Наши песни и наши же темы. Стоит ли помогать кому-то безвозмездно, если ты являешься владельцем какого-то навыка?
2: Да, ну, оказывать профессиональные услуги друзьям надо по-братски, по-соседски. И это ценится? Или вообще бесплатное ничего не ценится? Ну, потому что халява, она и есть халява. Как всегда, мнения разделились. Кто-то пишет, что надо помогать бескорыстно, друг в беде не бросит, лишнего не спросит, как поется в той песне, то есть прям именно нужно, чтобы это было. Вот Алексей тоже пишет, нам надо помогать по-братски, если это работает в обе стороны. Ты мне, я тебе. И взаимопомощь это называется, взаимопомощь. Но кто ж его разберет, где эта взаимопомощь тебя коснется, в какой момент? Наталья пишет, привет, наши. Конечно же, надо помогать бескорыстно, бесплатно и с доброй душой и открытым сердцем. Я очень люблю мой жизненный девиз. Я очень люблю девиз вот этот жизненный. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой. И еще, добро обязательно вернется в 100 раз больше, чем ты думаешь. Вот и чувство гордости за себя сразу появляется. Когда помогаю, то чувствую себя нужной, важной, необходимой. Необходимым людям. Это бесценно.
1: Да, Татьяна говорит, что любит помогать людям, даже бесплатно. Нравится мне причинять добро. Это цитата. А вот специально просить оказать услуги бесплатно, это уже, пардон, хамство, потому что дружба дружбы, но за работу надо платить. Хорошее мнение? Хорошее.
2: Угу. Ну тут, да, не поспоришь тоже.
1: Каждое следующее мы читаем и соглашаемся, даже если оно противоположно другому, потому что такая тема двоякая.
2: Ольга рассказывает, как-то я упрекнула маму, что ее добротой пользуются, что нельзя, забыв себя, бесконечно кого-то спасать, доставать лекарства, делать уколы, сидеть с чьими-то детьми. Она сказала, что от добра добра не ищут. Но знаешь, дочь, я вот помогу кому-нибудь, и моему ребенку когда-нибудь в сложной ситуации обязательно попадется добрый человек и выручит. И знаете, это работает. Столько добрых и отзывчивых людей всегда попадалось на моем пути. Вот так за маму вознаградила жизнь и Ольгу.
1: Татьяна пишет, тоже как будто бы продолжая Ольгин комментарий, хороший друг всегда поможет, ну нет, не совсем продолжая, а другой хороший друг всегда отблагодарит. Вот это, возможно, та гармония в одной строчке, к которой нам,
2: мы стремимся.
1: Да, хотелось бы стремиться.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Наше радио. Музыка поколений.
3: Так, ну эфир наш уже подошел к концу практически
4: совсем. Надо определяться с билетами.
3: Да, и мы думаем, что Наталья, которая умеет отделять зерна от плевел, это цитата.
4: Ну, потому что это правильно. Действительно же, ну, нужно как бы понимать, где надо помогать бескорыстно, а где стоит воздержаться от своих вот этих вот душевных порывов.
3: Угу. Как вы могли понять, мы не определились просто с той стороной, которую занять. Вот. Поэтому, Наталья, забирайте билеты, ну а мы со всеми остальными встретимся уже завтра в то же время, но не в рамках нашего развлекательного шоу.
4: Да.
3: Завтра в 11 те же Лен Плеханова,
4: Карин Баринова
3: будут
4: всем пока,
3: здесь
4: пока.
3: Же на 107 FM. Всем пока.
0: Сделано в России.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России на данный момент нет серьезного топливного кризиса, а ограничения по бензину и дизтопливу вводятся из-за ажиотажа водителей. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
3: Топливо выдается. На автозаправочных станциях оно есть. Периодически из-за, опять-таки, ажиотажного спроса бывает так, что на АЗС топливо кратковременно отсутствует. И это можно наблюдать, в частности, и в Московском регионе, там и в других регионах Центрального федерального округа. Кое-где за Уралом по похожая ситуация, но топливо поступает. Говорить о том, что у нас какой-то прям такой серьезный кризис, некорректно. Нефтеперерабатывающие заводы начинают постепенно возвращаться к полноценной работе после прилетов БПЛА. У нас вот Рязань, например, сегодня начала работать. Ярославский завод тоже отгружает нефтепродукты. Московский маломальскими дозами, но отгружает. Топливо поступает, лишь бы только его не разбирали вот дикими партиями.
2: Об ограничении отпуска бензина и дизтоплива на АЗС накануне сообщил губернатор Омской области. Временно лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Владимирский губернатор призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте. А власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. В Воронежской области объявлен траур из-за вчерашнего ракетного удара ВСУ. Накануне при ударе по Воронежу погибли 5 человек, еще десятки пострадали. В левобережной части города повреждено промышленное предприятие. Возникший на заводе пожар уже потушили, сейчас продолжается разбор завалов. Также повреждения получили 10 многоквартирных и 6 частных домов. Армения пытается нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия. Такое мнение высказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Так он прокомментировал шаги Еревана по отношению к Москве. По его словам, пересмотреть историю и географию народов, живущих рядом на протяжении веков, невозможно. Пример Украины, по словам Ушакова, показывает, к какой трагедии все это может привести. Цена нефти Brent снизилась до $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Июльский фьючерс на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже находился на уровне $73 за баррель. Накануне цены на Brent и WTI опускались более чем на 3% после новости о том, что США на 60 дней разрешили операции с иранской нефтью. Объем поставок сырья через Ормузский пролив начал постепенно восстанавливаться. Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что закон о запрете домашнего насилия заставит россиян отказаться от вступления в брак. По ее мнению, у мужчин может возникнуть страх быть наказанным из-за заявления женщин в полицию. Депутат напомнила, что сейчас 8 семей из 10 разводятся. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет! Это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как провести День молодежи, и поговорим о новой песне Саши Цоя. С 30 мая по 30 августа в Москве проходит крупнейший летний фестиваль России и самый продолжительный театральный фестиваль в мире – «Театральный бульвар». В этом году у фестиваля появились новые площадки, в том числе сцена в парке Горького. В День молодежи, 27 июня, именно эта площадка станет сценой, где актеры выйдут к зрителям не в своем привычном амплуа, а как музыканты и солисты собственных групп. После каждого концерта зрителей ждут интервью с любимыми актерами, которые возьмет наша Яна Лукьянова. В этот день на сцену в парке Горького выйдут Евгений Цыганов и группа «Мечта», Павел Майков и группа «Магрит», Мария Мацель со своим музыкальным проектом «Грата» и многие другие. А завершится вечер специальным диджей-сетом молодых артистов – Романа Евдокимова, Макара Хлебникова, Олега Савостюка и Яши Классена. Не пропустите! Саша Цой выпустил новый мрачный сингл, который получил название «Щека». В песне музыкант соединил речитатив, тяжелую атмосферу и текст, в котором есть одновременно безысходность и надежда. В новом треке артист размышляет о пустоте, борьбе и культуре.
2: Дворами в темноте пойдешь после уроков. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Чувствуешь, принятие приходит понемногу. Подставь вторую щеку.
1: Послушать новый трек Саши Цоя уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
0: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с 23 по 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции и воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину на передовой, дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки в Воронеже погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу семьями погибших, написал губернатор Александр Гостев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждена кровля. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ «Террористические акты, сопряженные с умышленным причинением смерти человеку». И в завершении выпуска губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в день памяти скорби на площади Победы у Вечного огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты и юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так. Сердце. Наше радио сделано.

сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти считают обеспеченной макроэкономическую стабильность России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Такую оценку озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков, по данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Пескова, сильная волатильность на нефтяных рынках так или иначе влияет на всю экономику мира, в том числе на российскую. Вместе с тем, по мнению представителя Кремля, доля ненефтегазовых доходов растет. Хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета страны, отметил Песков. Россия готова в любое время возобновить переговоры с Украиной в той точке, на которой они остановились. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании посольского круглого стола. Он напомнил, что во время последней встречи летом прошлого года в ответ на жалобы Украины делегация России по поручению президента предложила существенно повысить уровень переговорщиков. Однако украинская сторона осенью ушла с радаров и прекратила проявлять инициативу в переговорах. Лавров добавил, что параметры регулирования были обсуждены и согласованы на Аляске. При этом, по его словам, Россия исходит из того, что Запад провалился посреднические инициативы по Украине, и сейчас их нет нужды принимать всерьез. Лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение Владимира Путина стать его советником. Об этом Гаглоев сообщил по итогам встречи с президентом России, которая состоялась накануне. Временно исполнять обязанности главы Южной Осетии будет председатель правительства Мурат Камбулов. Путин с Гаглоевым 9 мая по итогам встречи в Москве подписали союзнический договор между Россией и Южной Осетией. Народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов России Михаил Ножкин умер из-за продолжительной болезни. Последние дни он отказывался от еды и воды, сообщили в семье актера. Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Он был хорошо знаком отечественному зрителю, в частности, по ярким ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение». Михаил Ножкин сочинял музыку, писал стихи. Особую известность получили песни на его слова «Последний бой» и «Последняя электричка». Индикаторами невесомости во время предстоящей 75-й миссии к Международной космической станции станут плюшевые игрушки рукодельного тигра и новосибирского соболя, а также черного кота. Об этом экипаж рассказал на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Позывным экипажем МКС-75 стал «Тигрис». Оно отсылает к одноименному судну норвежского путешественника Тора Хейердала и амурскому тигру. Запуск назначен на 14 июля. По заключению комиссии, основной дублирующий экипаж к работе на орбите готовы. На МКС отправятся россияне Петр Дубров и Анна Кикина, также астронавт НАСА Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых, проверенных друзей и в лучшее вечернее радиошоу в обозримой вселенной.
2: Да и не в обозримой тоже.
1: Необозримое мы не знаем.
2: Мы можем, понимаешь, как ученые предполагают, что есть необозримая часть вселенной, так мы с тобой можем предполагать, что мы лучше вечернее шоу и в необозримой части вселенной. Ладно, ребята, это все. Болтовня. Добро пожаловать в шоу 10 баллов. Вот так.
1: Что нынче хорошего, Андрей Германович, любопытного? Если что-нибудь.
2: Не знаю, я сегодня заправил 20 литров в автомобиль. У меня уже, я считаю, день прошел не зря.
1: Я вчера 5 заправил в мотоцикл. И, знаешь, смотрю на расход мотоцикла и прямо радуюсь.
2: Ты знаешь, я тоже сегодня ехал на мотоцикле и радовался.
1: Я никуда не тороплюсь, я еду вот эту ручку.
2: Он никогда так
1: не
2: ездил.
1: Так, ребят, надеемся, у вас все хорошо, баки полны. И мы полны общих звуков и мелодий.
2: Да.
1: Традиционно начнем мы с того, что загадаем вам какую-то песенку и попросим вас отгадать, о какой песенке идет речь, кто ее исполняет, или, может быть, прислать продолжение. Все это, в общем, вы все знаете. Средства коммуникации неизменные, сайт наш.ру и боты в мессенджерах. Андрей Германович, давай излагай текст песни.
2: Да, готовьтесь. Значит, звучит примерно так.
1: Не примерно, а дословно.
2: Дословно, да. Интонационно не очень могу попасть, но неважно. В детстве очень давно, помню, шло одно кино. Там забавная песенка звучала. Вот прошло много лет, и этой песенке куплет навсегда в память врезался мою. А потом еще я в рифму пою.
1: Вот, ребята, мою пою.
2: А что вы думали? Сегодня
1: очень простое задание. Поэтому, если знаете, о какой песне идет речь, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, есть неверные варианты, конечно.
2: Есть, но мало, совсем мало.
1: Это не песня про Люси.
2: Нет.
1: Это
2: нет,
1: «Лепреконца». Нет. Не группа крови.
2: Ну, конечно, не группа крови.
1: И не Корнелюк «Билет на балет».
2: Угу.
1: Ребят, казалось бы, что песня эта должна быть известна всем. Ну, хотя как
2: но
1: всем.
2: Но ты знаешь...
1: Мы сегодня вычитали, что ей 40 лет.
2: В детстве очень давно, помню, шло одно кино.

0: Да, вот, вот так вот в 86-м году и звучала группа «Веселые ребята». Ой, напрасно, тетя...
1: Честно сказать, текста-то там немного в этой песне. Там в основном идет повтор «Ой, напрасно, тетя».
0: Ну, вот. Как бы да.
1: Много-много раз. А куплеты там всего два, и они такие, ну, совсем простенькие.
0: Ну, тема лучше, тема запоминается.
1: Конечно.
0: Потому что долгие тексты, где там страдания, какой-то трепет... Все очень плохо.
1: Трепетной тети. Или трепетного дяди.
0: На трепетной тети.
1: Ой, так.
0: Ладно, давайте, ребята, отвлечемся от теть и дядь, и буквально через пару минут мы вернемся к вам с плодово-выгодным предложением.
2: Наше радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно же, в норвежских веревочных парках. Норвей парк. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
2: Да, и у нас, как всегда, есть для вас плодово-выгодное предложение от Норвей парк. Билет на бесплатное посещение.
1: Да, абсолютно верно.
2: Но просто так мы не отдаем, мы его отдаем за выполнение не самого сложного задания.
1: Да.
2: Итак, ребята.
1: Давай.
2: В норвежских парках Красногорск, Барвиха и Лазутинка есть супер-мега-экстремальная трасса для самых сильных, ловких и смелых. Ежегодно в Норвей парк проводятся соревнования на скорость прохождения экстремальных трасс. В этом году соревнования будут в Норвей парк Барвиха. Трассе. Как мы говорили в одном из прошлых выпусков, на черную трассу допускаются посетители ростом от 160 сантиметров, которые по порядку в любом парке сети Норвей парк до черной трассы. Соревнования на черной экстремальной трассе пройдут 25 июля. Записаться и узнать

0: также для проведения незабываемых дней рождений и корпоративов. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина – говорит.

0: Виктере. Гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, подведем итоги нашего плодово-выгодного.
2: Да, мы у вас поинтересовались, какая максимальная высота экстремальной черной трассы в Барвихе. Подсказку можно было найти на сайте Норвежского парка на странице Барвиха. И правильный ответ 12... метров.
1: 12 метров. Казалось бы, немного.
2: Ничего себе немного.
1: Если не смотреть сверху
2: да.
1: вниз.
2: И победителем у нас сегодня становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 94-92. Отправляйтесь, собственно, в веревочный парк Норвый парк и попробуйте, может быть, и покорить черную экстремальную трассу.
0: Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как-то раз напарник рассказывал, что во многих странах теперь стало набирать популярность наше слово «брат».
2: «Братан».
1: «Братан».
2: Не «братан», не «брат», а именно
1: я,
2: «братан».
1: Я и «брат» слышал в каких-то песнях, но «братан» так «братан», то есть активно используется.
2: В немецком рэпе, во французском, ну вот в субкультурных.
1: А теперь новый тренд. Новый так. тренд. Значит, дело все в том, что теперь американские и европейские подростки учатся сидеть на картах. Оказывается, они не умеют это делать. То есть мы как садимся на корточки? Мы садимся на корточки, когда у нас пятка на полу. А они сидят на цыпочках, можно сказать.
2: Пятки оторвал, честь потерял как-то.
1: И вот упал, это. Да. И они не могут так сидеть. И у них теперь целая история, то есть тренды. Каждый фотографирует, что он смог, наконец, усесться на пяточки.
2: И говорит, сейчас,
1: я
2: сейчас,
1: на картах.
2: Сейчас бы им еще туда семки завести какие-нибудь.
1: Это следующий тренд будет.
2: И барсетки.
1: Барсетки, да-да-да.
2: Трековины уже есть.
1: Ой, сколько барсеток можно реализовать.
2: В общем, вот вам бизнес-план, если хотите строить какие-то...
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша погода. По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с 23 по 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции, воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину на передовой, дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки в Воронеже погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал губернатор Александр Гостев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждена кровля. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». В завершении выпуска губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в День памяти скорби на площади Победы у Вечного огня собрались десятки человек. В их числе председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты и юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так. Бьется сердце. Наше радио. Сделано.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Очередной час 10-бального шоу распахивает свои двери, и мы его посвятим, час этот, разумеется, разыгрыванию титула «Умника дня».
2: Обязательно.
1: Хотя, так понимаю, вот лето, каникулы, отпуска, какие к черту «Умники дня». Вот если бы разыгрывался, не знаю...
2: Арбуз. Или, не знаю...
1: Арбуз еще рано. Арбуз рано.
2: Ты знаешь,
1: знаю,
2: лежат.
1: Знаю, лежат.
2: И красные в разрезе.
1: Есть,
2: но... Я тоже не беру. Но... Рано.
1: Как бы...
2: Месяц еще до арбуза.
1: Лето заканчивается, когда покупаешь первый арбуз.
2: Ну, в конце июля уже можно брать арбуз, а лучше в августе.
1: Ну, ты вспомни, вот когда нам было с тобой... Ну, было нам с тобой, вот когда мы еще в школу ходили, первые арбузы появлялись, и когда мы вроде ели эти арбузы, и с грустью мы ели со слезами на глазах.
2: Да, скоро в школу.
1: Скоро в школу.
2: Эта мысль нас, конечно, не покидала.
1: Понимаешь, и ты как дрессировщик, меня сейчас поймешь, условные рефлексы формируются именно таким способом.
2: Конечно.
1: На протяжении 10 лет ты ел арбуз и думал, что скоро в школу. И вот ты в июне покупаешь арбуз, думаешь, а лето скоро закончится. Поэтому я...
2: Какая грусть, но ты прав.
1: Я принципиально не беру раньше, ну вот с середины конца июля, где-то начало августа, никаких арбузов, никаких дынь. Хотя понимаю, что в принципе в магазинах-то они сейчас есть.
2: Да есть, они просто из других регионов едут, откуда они в нашем детстве не ехали, поэтому они там раньше созревают. Вот. Но я просто жду наши арбузы, потому что наши арбузы вот...
1: Ваши, это московские?
2: Астраханские? Астрахань там, ну там и Краснодарский край прекрасные арбузы дает. Вот. Тамань дает уже другое.
0: Так звучит наше радио. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя Илья Лагутенко. Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. «13 исполнителей», «13 песен», «13 ступеней к победе» и лишь одно – место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
4: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
4: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Так бьется сердце, так звучит наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы готовы вас позвать в игру «Успеть за 60 секунд».
2: Да, пришло то замечательное время, когда вы можете ответить на 10 вопросов за одну минуту.
1: И
2: если повезет, конечно.
1: Если повезет, да, если хватит времени и эрудиции. Ладно, давайте не будем гадать, бежать впереди паровоза. Нужна первая кодовая фраза.
2: Давай.
1: Вот мы с тобой заговорили про арбузы, про вот это вот чудесное время бахчевых. Знаешь ли ты способы, принцип, по которым выбирается спелый арбуз?
2: Конечно.
1: Так.
2: Конечно, хвостик должен быть сухенький.
1: Так.
2: А арбузик немножко похрустывать.
1: Да, и желтенький бочок должен быть.
2: Ну, если он есть, это хорошо, бывает, что его нету, но это не страшно.
1: Итак, ребята, сухенький хвостик.
2: Сухенький хвостик.
1: Автор, ну пусть будет 19-го сообщения, будет первым игроком. Сухенький хвостик. Мы ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Буквально через пару минут будем играть.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Именно столько времени будет у Алексея для того, чтобы завладеть титулом умника дня. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, выбирайте себе для начала экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте, Андрей Германович.
2: Давайте, спасибо за доверие.
1: Что-то на этой неделе Андрей Германович прям все на расхват. Минута времени, 10 вопросов. Начинаем первый раунд, поехали.
2: Является ли вепрь парнокопытным животным?
3: Является.
2: Правильно. Так, секундочку одну. У меня тут вот слетело все. Ага. Как звали сына троянского коня, похитившего жену царя Менелая, что послужило поводом Троянской войне?
1: Троянского царя.
3: Дальше.
2: Парис. Назовите группу, исполняющую песню с припевом. Это Сан-Франциско, город в стиле диско.
3: Кармен.
2: Правильно. Какое происхождение имеет слово «картофель»?
3: Греческое.
2: Немецкое. Присутствует ли на государственном флаге Бельгии полоса черного цвета?
3: Присутствует.
2: Правильно. Какое злаковое растение называют полбой?
3: Репа.
2: Пшеница. Антагонистом какого романа Порфирий Романович...
1: Является Порфирий.
2: Да, является Порфирий Романович Головлев по прозвищу Иудушка.
3: Идиот.
2: Господа Головлёвы.
1: Ну что, давайте... Да.
2: Сложные это... сегодня вопросы были.
1: Да,
2: три ты... верных ответа я насчитал из шести-семи.
1: Три из шести или семи?
2: Три семи.
1: Три из шести-семи, ты как сексеван.
3: Ну, вопросы длинные были.
2: Вопросы длинные, вопросы сложные.
1: И даже не читаемые местами.
2: Местами, да.
1: Спасибо большое, Алексей. Хорошего продолжения дня. Вашему сопернику достанется такие же вопросы. Буквально через несколько минут озвучим вторую кодовую фразу.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Ну, конечно. Да? Ну, раз уж мы заговорили про арбузы и вспомнили наш
1: сухой хвостик.
2: Сухой хвостик, желтый бачок. Мы наверняка, многие сейчас помнят свое детство, когда где-то в июле начинали появляться арбузы, и родители или бабушка там с дедушкой говорили: «Не-не-не, рано, это нитратные арбузы пошли». Поэтому кодовая фраза будет звучать: «Нитратный арбуз». Знаешь, как определить?
1: Нет.
2: Нет?
1: Копейки потерять.
2: Нет, во-первых, он желтоватый внутри, у него нету яркого вкуса, и могут быть прожилки такого вот белого цвета от твоего сухого хвостика вот этого.
1: Да это другой просто сорт арбуза.
2: Я шучу. Нет, но нитратный, он действительно, они желтоватые арбузы, и они не вкусные.
1: Нитратный арбуз, ребята. Автор 19-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»? С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И второй раунд, в котором и определится судьба.
2: Не, я должен сначала попросить прощения за сына, конечно, троянского коня.
1: Зато все поулыбались.
2: Соскочило.
1: Знакомимся с Максимом.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Привет, привет, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Итак, Максим, ваш соперник Алексей сыграл с результатом 3 из 7. У нас с вами минута времени. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали. Какое историческое событие произошло раньше? Варфоломеевская ночь или избрание на царство Михаила Романова?
3: Варфоломеевская ночь.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Дзержинск?
3: Ярославская.
1: Нижегородской. Где вес слона будет больше, на Земле или на Марсе, или одинаково? Вес слона.
3: На Земле.
1: Правильно. Антагонистом какого романа является Михаил Васильевич Ромашов по прозвищу Ромашка?
3: Дальше.
1: Два капитана. Какое злаковое растение называют маис?
3: Кукуруза.
1: Правильно. Присутствует ли на государственном флаге Бельгии полоса голубого цвета?
3: Нет.
1: Правильно. Какое происхождение имеет слово ресторан?
3: Французская.
1: Правильно. Назовите группу, исполнявшую песню с припевом «Твоя вишневая девятка».
3: Комбинация.
1: Правильно. 7 верных ответов на...
2: Я прям 6 зафиксировал.
1: Почему? Раз, два, три, четыре, пять. Да, 6. Извините. 6, извините.
2: Я слежу.
1: 6 из 8. Очень даже 6 из 8. Все да, хорошо. Максим, вы умник дня. Мы вас поздравляем и вручаем торжественный титул. Андрей Германович, будьте любезны.
2: Угу.
1: Алексею, просто слова благодарности сегодня. И напомню, ребят, если не получается поиграть в эфире, но очень хочется по любым причинам, по каким бы то ни было, вот хочется блеснуть эрудицией или просто проверить себя, свои знания. Как вы там помните, не знаю, роман «Два капитана». Кстати, читал Вениамина Каверина «Два капитана»? Шикарнейший роман, шикарнейший. Я в детстве прям зачитывался в средней школе. Ну или про Варфоломеевскую ночь, если так это что-то помнится, но не помнится.
2: А ты с кем сейчас разговариваешь?
1: Я с нашими, добрыми
2: вопросы,
1: и проверенными
2: сам
1: друзьями.
2: Сам на них отвечаешь.
1: Вот. Напомню, ребят, берете смартфон, там либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, ищите «Умник дня», вбивайте в поиске. Подписывайтесь на «Где вам удобно», в Максе, в ВКонтакте, на «Умник дня». Развивайте серое вещество, получайте добрую, позитивную, полезную информацию. Кроме того, в мессенджере Макс узнать можно, что сегодня за день в истории такой вот, например. Вот. Сегодня день рождения песни «Интернационал», которая была
2: прекрасно.
1: До 1944 года, на секундочку, гимном Советского Союза. Кроме того, в 1944 году, все в том же, советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион», в ходе которой были освобождены Белоруссия, значительная часть Литвы и восточная Польша. Ну, а в 1957 году в Ленинграде была возобновлена традиция полуденного выстрела, который давали с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости. Ну, а о том, кто родился в этот день и чем еще он знаменит, вы можете узнать. Напомню, ребят, в мессенджере Макс ищите «Умник дня» и получайте полезную информацию.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. Но «Футболка Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции АО «Стокман». Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Помнишь, напарник, была такая кинокомедия со Сталлоне «Стой, или мама будет стрелять»?
2: Да, была какая-то проходная такая история.
1: История в 79 году. Некий парень зашел в заведение общественного питания с дробовиками, захватил там заложников, выставил какие-то требования. Ну, там пока то все, переговорщики. К заведению подъехала мама. Просто зашла в заведение с сумкой в руке. Отлупосила своего сына, вывела чуть ли его не за ухо. В общем, он потом получил 5 лет, а мама благодарность от полиции. И вот, знаешь, вот тот самый случай, когда родительское вот это вот, ну, знаешь, как бы вот порицание, да, оно страшнее даже реального тюремного срока. Представляешь, на глазах... Да, да.
2: Слушай, ну а что он сделает? Пришла мама, да?
1: Ну что?
2: Ничего уже, все.
1: И отлупила, как в детстве. Вот они, детские незакрытые психологические травмы.
2: Чего бояться надо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов вооруженных сил Украины по российской инфраструктуре. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил президент в ходе видеосовещания, ВСУ пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон. Путин подчеркнул, что задача купирования угроз лежит на Минобороны и других силовых ведомствах. При этом он поручил вице-премьерам Александру Новаку и Марату Хуснуллину доложить о ходе работы по минимизации последствий ударов. Суд в Москве арестовал бывшего генерального директора Аэрофлота Михаила Полубояринова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Предполагаемое злоупотребление полномочиями касается санации Связьбанка и банка Глобекс. Полубояринов занял пост гендиректора Аэрофлота в ноябре 2020 года, после того, как его предшественник Виталий Савельев был назначен министром транспорта. В марте 22-го Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, решил уйти в отставку. В 23-м СМИ писали, что он вышел на работу в Ростех. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве нового посла России в Абхазии. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Константин Затулин. Он отметил, что заседание комитета по вопросам назначения послов, согласно регламенту, всегда проходит в закрытом режиме. Гладков 13 мая ушел в отставку с поста главы Белгородской области. Для бывшего губернатора рассматривалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе пост замминистра экономического развития. Однако этот вариант отпал, сообщали источники. Суд в Туве арестовал мужчину, который напал на детей в лагере «Орленок», в результате чего пострадали 14 человек. Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый заявил в суде, что не помнит своих действий и частично признал вину. Злоумышленник ночью 21 июня в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря на озере Чагатай. Там он нанес палкой телесные повреждения детям и испортил мебель. Пострадали 14 детей. С ними работают психологи. Пострадавшие отказались покидать лагерь. Американский 88-летний актер Дастин Хоффман, французская актриса Жюльетт Бинош и американский кинооператор Роберт Ричардсон получат высшую награду Международного кинофестиваля в Карловых Варах «Хрустальный глобус». Они удостоены приза за выдающийся вклад в мировой кинематограф, сообщил исполнительный директор киносмотра Криштоф Муха. Кинофестиваль пройдет в Карловых Варах с 3 по 11 июля в 60-й раз. В его программе около 200 картин из десятков стран. Российских лент нет. Это один из старейших киносмотров в Европе. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Радиоканал «Радио Губерния» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с 23 по 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции, воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину на передовой, дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки в Воронеже погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар, сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу семьями погибших, написал губернатор Александр Гусев

0: сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждена кровля. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры в Воронеже. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». В завершении выпуска губернатор Александр Гусев накануне принял участие в возложении цветов и венков к могиле неизвестного солдата. Отдать дань памяти в День памяти скорби на площади Победы у Вечного огня собрались десятки человек, в их числе председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, депутаты, представители различных ведомств и министерств, сотрудники силовых структур, курсанты и юнармейцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так. Бьется сердце.

0: наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе Стамбульской договоренности, заявил Владимир Путин на видеосовещании с правительством. Президент добавил, что украинская сторона наносит удары по гражданским объектам России, чтобы создать впечатление о сильных позициях для возобновления переговоров. Путин подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, которые были достигнуты на встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и учитывать реалии на земле. Глава МИДа Сергей Лавров сегодня также заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, в которой они остановились. Ситуация на топливном рынке России непростая, но находится под контролем, заявил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. В частности, рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Новак напомнил, что в России уже введен запрет на экспорт авиакеросина и бензина. Особое внимание уделяется Крыму и приграничным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В ежедневном режиме работает оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов. Дефицит топлива начал возникать в ряде регионов с конца мая. Власти на местах вводят ограничения на продажу бензина. Роспотребнадзор объявил, что поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе которые передаются комарами. Организован комплекс мер по профилактике. По данным ведомства, в целом эпидемиологическая ситуация в России стабильная. Заболеваемость с острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Владимир Путин отверг возврат к системе распределения времен Советского Союза при введении отработки для выпускников медицинских вузов. Как отметил президент, для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Путин напомнил, что реализация нового закона начинается фактически через несколько дней после прохождения первичной аккредитации. Около 220 тысяч выпускников медвузов начнут работать под руководством опытных наставников. Современные экранизации сказок создаются без должного пиетета, считает режиссер и кинодраматург актер Владимир Грамматиков. Такое мнение он выразил в рамках 32-го международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. По его словам, экранизации делаются небрежно. Особенно обидно за сказки. Современные технологии не дают нам права видоизменять и перекраивать основополагающие вещи, а происходит именно мощное вторжение, отметил Грамматиков. По его словам, классическую русскую сказку нельзя пересказывать на языке современной режиссеры. Режиссуры. Таким образом, она теряет свое обаяние и очарование. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И поскольку вторник, Графена Колесник вернулась из отпуска. Здравствуй, Феня. Ну как?
2: Она вернулась из отпуска и показывает нам фотографии Сахалина.
3: Да, там было очень красиво и хорошо. Мне понравилось.
1: Что ели там на Сахалине?
3: Из такого, знаете, местного, национального я ела, но это было в Хабаровске, рыбу ауху. Или ауха, я прошу прощения так. За неправильное
2: белая,
3: ударение.
2: Белая, красная?
3: Копченая.
2: Рыбная. Не, но она белого цвета или красного?
3: Мне кажется, белого.
2: Белого.
3: Вот, еще прям на Сахалине мы ели суп. Какой-то, но он со сложным названием, я его не выговорю. И папоротник маринованный. Да, вот папоротник, лопух. Это вот все маринованное.
2: И как?
3: Ну, интересно.
2: Как лопух.
3: Интересно, я вам так скажу.
1: Ты бы добавила в свой рацион лопуха немножечко и папоротников в ежедневный рацион?
3: Вообще, это было бы прикольно, да.
2: А там еще нужен подорожник, как всему к этому, мне кажется.
3: Там такие лопухи, что и подорожник не нужен.
1: Ну что, давайте, ребят, ненадолго прервемся. Буквально через пару минут продолжим.

0: Феня, дерзай.
1: Ну, про что мы нынче?
2: Давайте обсудим вот это вот путешествие, мечты, вообще все, все то красивое, что я увидела.
1: Давайте.
3: Давайте. Значит, рассказывай, куда ты хочешь, какая у тебя мечта. Ну, Сахалин, это, я понимаю, уже исполнилась эта мечта оказаться там.
2: Ну, вообще, я все хочу, если честно. Вы мне что не предложите? Я бы хотела...
3: Ты вот знаешь, на самом деле, просто можно сказать, что пока звучала музыка, мы немножко поговорили, и у тебя очень хорошая идея, она мне очень понравилась, что сейчас на нашей планете довольно много мест, которые еще сохранили некую первозданность, но через некоторое время они уже явно превратятся во что-то другое.
1: Феня, есть тема. Не помню сейчас, вот боюсь соврать, то ли Мальдивы, то ли Сейшелы уходят под воду. Их, короче, лет через 50 может вообще, ну, то есть их не будет.
3: И в Питер обязательно надо съездить, он...
2: И
1: Венеция, ну, там тоже что-то. Вот тебе первые точки.
2: Да, ну на самом деле, давайте объясним слушателям концепцию, о которой мы говорим. Мне часто попадаются видео, и в целом это такая хорошая тема для обсуждения, что нужно ездить там не туда, где, не знаю, хорошо развит курорт, где много людей и так далее, а нужно ездить туда, где, в общем, в уникальные места, которые через 5-10 лет их может уже не существовать там по причине как раз-таки каких-то природных проблем, по причине того, что вот их затопит. Или просто потому, что это сейчас место без людей, а его застроят, приедут туристы, и все. Пропадет эта красота и уединенность. Вот. И на самом деле Сахалин, если говорить про это, он абсолютно такой, потому что там уже, вот там есть курорт Горный Воздух, это лыжный курорт, ну, там лыжи, сноуборд. И я уже пообщалась со своими друзьями, которые катаются, они сказали о том, что он считается одним из лучших, но есть большая проблема, это разница во времени с Москвой. И ты, например, ну, там, скататься на выходные в Сочи — это один разговор, ты в том же часовом поезде скататься на выходные туда — это уже другой разговор.
1: Джетлаг который... часов в 10
2: получен. Ну, 8 часов, да. И как бы это уже не такое простое развлечение на выходные, хотя я хорошо пережила этот лак в этот
3: раз. Еще
2: туда
3: надо долететь со своими горными лыжами или сноубордом, тоже это есть свои сложности, но тем не менее, да.
2: Вот, соответственно, и сейчас Сахалин находится в том моменте и этапе, когда там уже есть какой-то курорт, там есть какие-то дороги, вот, например, Горный Воздух, я нигде не видела такой дороги, у тебя вверх в горы проложена асфальтированная дорога, велосипедная, пешеходная, просто очень хорошо оборудованная. Но через 5-10 лет, если все будет хорошо, я надеюсь, что все будет хорошо там, у этого региона, его будут также дальше развивать, это все застроят, и вот там, не знаю, на маяк, на который сейчас можно добраться только на корабле, нельзя будет добраться, ну, в общем, можно будет добраться по дороге, и там станет очень много людей, соответственно, там станет мусор, там станут туристы и так далее. И мне кажется, нужно ехать вот сейчас, пока там никого нет.
3: Ну, это бесспорно. Это касается, например, той же Камчатки, потому что она все-таки еще такая достаточно... Ну, я не могу сказать, что она дикая Камчатка, да, она не дикая. Вот, туризм там хорошо развит, но поскольку это все-таки экстрим-туризм, не очень много людей едет, едут отдельные группы, и это еще не знаешь, не потоковая такая прям история.
1: Ну, мне кажется, что вот... Дальний Восток, он так и останется дальним. И не таким он, ну, то есть не ринется туда народ. Сахалин, Магадан, Камчатка, то есть, ну, не станет это местом массового паломничества туристов. Не знаю, ну, как бы...
3: Я бы, честно сказал, я бы на вашем месте и на месте многих посетил бы сейчас Карелию. Потому что Карелия, вот на сегодняшний момент, это все-таки еще такое вот...
2: Да, она вот прям уже на стыке, но уже она на грани, очень сильно,
3: потому что очень она стала привлекательна для большого количества туристов. Мест ни в одном отеле, ни на одном хуторе, даже уже, мне кажется, раскладушки скоро будут как в Крыму в гаражи ставить. Вот. Но Карелию стоит посмотреть, потому что там очень много совершенно уникальных мест, от водопада там Кивач, да, то есть до, собственно, вот этих вот совершенно потрясающих берегов Шхер, они же фьорды. Вот, поэтому, да, я бы вот считаю, что обязательно надо посетить.
2: Кстати, тут еще вот вопрос, там станет популярный или не станет, мне интересно обсудить. Мне кажется, что там у кого-то вот старшего поколения у вас есть такое, знаете, ощущение, что отдых — это должен быть вот это вот море, жара, пляж. И вот в таком контексте нет.
3: Сало топить, ты имеешь
2: вот,
3: в виду,
2: да. А у нас все-таки, ну, как-то, не знаю, у меня, по крайней мере, отдых — это приключение, и я вообще не люблю жару, не люблю вот это вот... Понимаете, самое идеальное Сахалин, там было море, там были горы, там не было людей, и там не было жары. Я не понимаю, что еще нужно людям для счастья. И вот насколько реально для вас там нужно, чтобы было Черное море, чтобы жара плюс 30... И вот толпы туристов.
3: Мне это, знаешь, мне кажется, что все-таки очень хорошая ситуация. Я люблю жару. Uh-huh. Но ситуация для меня должна быть неким компромиссом. Потому что если 10 дней лежать и топить сало просто на пляже под зонтиком или рядом с зонтиком и периодически погружаться в пучину, не, это очень скучно становится. То есть это не мой отдых. А вот комбинация такого отдыха, когда можешь пару часиков поваляться, покупаться, вот как, например, было очень удобно в Египте. Но там ездить некуда. Uh-huh. Там туристические программы.
2: Но это неправда. В Египте, вот в Египет я очень... Я вам говорю, мы сейчас любую страну откроем. Я везде-то очень сильно хочу, но я очень сильно хочу в Египет, потому что там много всего. Ну, это у нас самое, практически самое античное, что осталось вообще с...
1: Нет, Сень.
2: Ну, там вот, очень много всего, да.
3: Ничего
2: вот,
3: там.
2: Вот, нет, вы что?
1: Не-не-не, ну, Феня, про пирамиды имею в виду.
2: И я не только про пирамиды, там же очень много Люксор, всех, да, церквей, вот, ну, не церквей, в общем, храмов.
1: Вот
2: да.
1: Ты туда приезжаешь, и тебе, вот я там был два раза, и тебе вот тут же хочется оттуда сбежать. Первое, ты представляешь, вот ты посреди пустыни, и вот если ты не переносишь жару, а там плюс, ну так,
3: ну плюс 45, 50,
2: я зимой поеду.
1: 50, а зимой там примерно точно так же, только еще ветер холодный с пустыни. И очень шумно, и очень навязчивые. Вы же не любите, как
2: он навязчивый. Но это же культурный опыт, какая разница? Нет, если я не могу посмотреть храмы по-другому, я переживу.
3: Ну ладно. Нет, а потом ты должна понимать, что на самом деле Каирские пирамиды и Луксор, они находятся достаточно далеко от того туризма, про который мы вот говорили.
2: Да.
3: И тебе придется потратить там день, может быть, даже...
1: день. Даже в Люксор больше.
3: Люксор больше. Угу. Вот. Можно, конечно, самолетом полететь, там у них малая авиация развита, можно слетать и по-быстренькому. Вот. Но все равно, а потом далеко не во все места пускают.
2: Угу.
3: Там здесь нельзя, типа, вот и все.
1: Ну, в общем, ладно, давайте, друзья, прервемся на пару минут и продолжим.
3: Давайте.
0: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну что, продолжим?
2: Да, давайте продолжим. Говорим мы сегодня, если вы кто только что там присоединились, говорим мы сегодня о необычных местах, которые стоит посетить сейчас, потому что потом они, скорее всего, изменятся. Кстати говоря, если у вас есть такие места на примете, можете воспользоваться сайтом наш.ру или нашими ботами, отправить нам сообщение. Ну, а если нет, ну, значит, и нету. И вот я, собственно, я много чего видел в своей жизни, много где побывал.
3: Я повидал и многое, и многих.
2: Вот, но я думаю, что очень сильно меняется сейчас, например, та же Антарктида.
4: Да.
2: Это очень-очень странно, потому что в качестве туристов там побывало не очень много людей, уж будем честны, крайне тяжело.
1: В принципе, можно.
2: Можно.
1: Я говорю, что стоит что-то около, ну, не боюсь сейчас соврать, около 15 тысяч долларов.
2: Да, прямо на берег?
1: Прямо вот в Антарктиду, на ледник. Короче, из Чили откуда-то все это отчаливает. Причем там же плыть от Чили до Антарктиды, там плыть-то чуть ли не неделю.
2: Там, по-моему, самое ближнее — это ЮАР все-таки.
1: Вот, не, из Чили.
2: Из Чили, да? Ну, не важно. Вот. Ну, вот я бы, например, с большим бы удовольствием оказался бы в Антарктиде, потому что снега тает. И вот недавно, буквально там на прошлой неделе, мы в эфире рассказывали о том, что то, что ученые считали, что это нечто единое, выяснилось, что это совершенно разные геологические вещи в Антарктиде, потому что все оттаяло. Ага. Вот, и они смогли уже восстановить. Вот. Поэтому да.
4: Но у тебя есть в планах? Ну, то есть понятно, что
2: у меня ты нету, хочешь, нет, но... У меня нет в планах. Антарктиды? Антарктиды нет. Нет.
1: А в Арктику не хотел бы, Андрей Германович?
2: Ну, смотря в какую.
1: Ну, в нашу.
2: Что, на собаках к Северному полюсу?
1: Не, ну зачем, как собака на Северный полюс?
2: Не как собака, на собаку.
1: Нет, ну просто вот в Арктику-то это намного ближе.
2: Ну, в Арктику, а куда? Ну, там Северный Ледовитый океан.
1: Да. Вот на каком-нибудь, на ледоколе.
2: О, не хочу.
1: 70 лет или ищу.
2: Нет. Ну, там из всех развлечений...
1: Из Мурманска вышел
2: это
1: и пошел.
2: Это белые медведи, которых вот надо накормить и напоить.
1: Да, тушенкой. Тушенкой и сгущенкой.
2: Да, как делали наши полярники.
1: Подожди,
2: раньше.
1: Подожди, а в Антарктиде что? А там пингвины, их нужно.
2: А там
1: только...
2: нет белых медведей.
1: Ну, там нет.
2: А знаешь, почему они не едят пингвинов?
1: Ну, вот в Антарктиде, вот что там прикольного? Там пингвины.
2: Пингвины.
1: Их переворачивать и смотреть...
2: Там киты.
1: Ну, ладно, хорошо.
2: Нет, там киты, там многие...
1: В Териберке тоже киты.
2: Вот я

0: были большими, улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
2: Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Да, мы, кстати, совершенно, Феня, забыли поздравить тебя в эфире с днем рождения.
2: Спасибо.
1: А, напомнили наши слушатели. Вот, поэтому мы тебя поздравляем.
3: Поздравляем.
1: Ты у нас умочка. Мы прям считаем, что в нашей команде появился очень молодой, но очень крутой боец.
2: Спасибо.
1: Вот, давайте продолжим нашу тему путешествий и, собственно, тех мест, которые, скорее всего, в ближайшее время будут изменяться.
2: Да.
3: Ну, ох, знаешь, тут как бы вот... В ближайшее время может измениться вообще все.
1: Это правда.
3: Так вот, если глобально вдумываться. Поэтому нужно вот зерно разумного в этом есть. Пока есть возможность, нужно побывать в максимальном количестве мест. И неважно там, они изменятся в ближайшее время, не изменятся. Может измениться жизнь. Ну, вот у Аграфена, там, не знаю, ну, вот такое...
2: Это другой разговор.
1: Да. Да. Ты имеешь в виду, замуж выйдет?
3: Выйдет замуж, там да. Дети какие-то пойдут еще. Ну, не до того.
1: И уже на ВДНХ и не сходишь, ну, павильон Армению.
2: У меня еще есть время.
3: Нет, нет, мы тебя ни в коем случае не выпихиваем и не гоним. И не педалируем события. Просто... как бы так, человечеству свойственно вот так вот развиваться. Нам в скором времени уже с Андреем Германовичем будет хотеться тихо на даче, вот с чего-то, ну, по прошествии там, ну...
1: Да не, я это за себя говорю.
3: Лет через 20 тебе будет хотеться одного, тишины и покоя.
1: Через 20, может, не будет хотеться только пописать, а ты говоришь о чем-то там, о даче какой-то.
3: Вот, поэтому как бы
2: надо жить в моменте. С тем, что надо ехать как можно большее количество мест, все смотреть.
1: Нет, подождите, ну не совсем так. Есть места, которые ты же выставляешь определенный приоритет всегда.
2: Ну да.
1: Не бывает так, что ты должен побывать, ты же не можешь везде побывать. Поэтому ты себе составляешь в любом случае некий такой вот шот-лист тех мест, куда я хочу попасть. Ну, вот я, например, очень хотел в свое время попасть в Исландию. Mm-hmm. Я туда попал, это у меня прямо такое закрытие гештальта было. Вот. Хотя, честно сказать, ну, ничего там такого прямо удивительного в этой Исландии нет, но...
3: Там комаров нет.
1: Да, там комаров нет, но там и туристу особо делать нечего, потому что она не туристическая на самом деле. Вот, везут тебя на черные камни или вот...
3: Или к белой скале.
1: Или к белой скале.
3: Обещают бешеный клев.
1: Поэтому это было, да, но это было очень интересно. Вот. Есть довольно много в России, мне кажется, таких мест, которые стоит посетить. Ну, поскольку...
3: Мне кажется, вот открываешь карту, смотришь вот все, что за Уралом, вот там вот, даже Урал, Пермский край.
1: Да.
3: И туда стоит ехать, и да. Там какой-нибудь город Кудымкар. Мне кажется, ты там такого насмотришься, такой первозданной красоты, такого, чего ты никогда в жизни здесь, в Москве, живя, не видел.
2: Ну, я вообще могу сказать, что все, как бы, понятно... Вообще, это не зависит, там, удаленность от Москвы или от каких-то регионов. То есть везде есть что-то красивое. Но вот, да, меня очень впечатлил Сахалин. Но здесь меня еще впечатлила концепция острова, потому что, ну, это прям невероятно. Я просто, как бы, это же ничего не меняет. По факту я нахожусь в таком же городе. Я не вижу с четырех сторон воду, но сам факт того, что я на острове, и что люди живут на острове, и у них нет никаких вариантов добраться, кроме как на пароме или на самолете, это круто.
3: И где-то вот здесь вот пролив Лаперуза. Вот ты вот
2: там 7 километров, но ты как бы не можешь...
3: Но тем не менее, ты понимаешь...
2: Ну, а что ты сделаешь 7 километров?
3: Вот пролив Лаперуза, и вот она, другая земля, другая жизнь, другая цивилизация.
2: Вот, но из такого я очень хотела во Владивосток, и я все еще хочу.
3: Так,
2: но тут у меня не вмещалось, у меня был, понимаете, очень сильный дедлайн по датам, потому что я летела по субсидированным билетам для молодежи, вдруг кому-то еще актуально.
3: Так, а расскажи нам про субсидируемые билеты, потому что у нас же есть молодая аудитория, это что за...
2: В общем, до 23 и после 65 можно...
1: Мы не попадаем.
2: Мы сразу...
3: 15 лет подождать, и
2: да.
3: У нас будут...
2: А, можно летать, есть субсидированные билеты из разных городов России. Вот там входит там Дальний Восток, в Карелию не помню, на Камчатку можно тоже так слетать.
3: Кайф.
2: И есть 4 билета в год, по которым можно слетать. Это либо там туда-обратно, дважды, либо просто туда, и получается, ну, это выходит очень бюджетно, я отчасти поэтому поехала путешествовать сейчас по России, хотя я очень хочу смотреть на горы в Казахстане, вот, и да, ты просто покупаешь эти субсидированные билеты, они в два раза дешевле того, что есть, и летишь смотреть, но мне исполнилось 23, как вы понимаете, поэтому у меня был очень сильный дедлайн, я была очень ограничена во времени.
3: Понятно.
1: А ты тебя ничего не хочешь посмотреть?
2: Я просто хочу.
1: Предгорье.
3: Ну, давайте прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну, есть еще у нас немного времени поговорить про места.
2: Куда хочется отправиться в первую очередь? А скажи, Фень, ты любишь активные виды, скажем так, туризма? Я не назову
1: байдарки, это... каноэ, походы.
2: Походы,
3: да. Мне вот нравится экстрим.
2: Конные.
3: Нет, лошадей я в целом не очень люблю. Животных, у меня с ним сложные отношения. Я бы хотела попробовать, ну, то есть, если мы говорим там в контексте отдыха и отпуска, это надо совмещать, и сейчас был достаточно активный отдых, вот там осенью я полечу, надеюсь, лежать в... на пляже и просто смотреть на воду. Но это было бы интересно, но как бы, смотря что, мне нравится экстрим, я вот на все там горы залезала, меня отправляли, мы вчетвером ездили подружками, меня отправляли как самую смелую, вот спуститься с горы по непроверенному канату, вот это вот шла я.
2: Ну вот, например, у тебя же родители живут на Алтае, да, и туда же можно приехать, там же есть вот этот вот сплав по реке Катунь, вот по речке изумрудного цвета, вот на лодках, в шлеме, да, в спас-жилете. Вот хотела бы, например, в такой туризм.
3: Ну, я согласна.
2: Или, например, на Эльбрус. Хочешь подняться? Вот на Эльбрус точно стоит.
1: На Эверест.
2: На Эверест?
3: Нет, на Эверест
2: дорого.
3: Это...
2: экстремально.
1: Ну, так экстремальнее ничего не придумаешь.
3: Как бы, ну, условно, на Эверест хочется, особенно, ну, как-то сейчас, но... это же требующее физической подготовки и специализированной физической подготовки. Я не уверена,
2: ну,
3: что
2: Эверест,
3: я готова.
2: Да, Эльбрус нет.
3: Эльбрус нет, но...
1: можно взойти на этот вулкан, так, Килиманджаро. Он тоже пятитысячник. И...
3: вот, хочется на действующий вулкан
1: холодно.
3: Очень сильно.
1: Ну, не то, что действующий, но...
3: ну,
1: но вулкан. Вулкан. Да. Так-то у нас и Эльбрус-то стратовулкан, по-моему.
2: Ну, очень давно
1: потухший.
2: Потухший.
1: Да.
2: А пещера, например, тебе спелеология нравится?
3: Нет, у меня клаустрофобия. Я ходила в детстве в пещеры в Италии, это я помню, но у меня клаустрофобия, я не пойду.
2: Больше нет, да?
3: Нет. Мне станет там, скорее всего, плохо, я никуда не залезу.
2: Хорошо, я понимаю, да, есть еще, представляешь, гидроспелеологи, это люди, которые ныряют в пещеры. Да,
1: это вообще
2: страшно.
1: Это экстремалы от экстремалов, мало того, что это погружение, это экстремальное, плюс еще спелеология, это экстремально, а тут экстрим, помноженный на экстрим.
2: А я вот сейчас, конечно, вспоминаю, ты говоришь про то, что конные не нравятся, а у нас была возможность покататься на Алтае на лошадях, а там же еще такие специфические лошадки, они не очень крупные, но
1: монгольские.
2: Такие, да, они выносливые такие. Вот, я-то, знаешь, я до сих пор это вспоминаю, насколько же это было круто, потому что как только я вижу свою фотографию на лошади, у меня я не лошадь вспоминаю, запах Алтая.
1: Где-то в глубине души у Андрея Германовича. Все, ребят, давайте потихонечку.
2: Жигитовочка такая пошла.
1: Закругляться. Спасибо большое, Феня, что вернулась к нам. Мы скучали, мы не будем скрывать. Вот, традиционно, ребят, благодарим вас за компанию, всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это дело нежное. Услышимся, друзья, уже завтра в среду.
1: Да, как обычно, будем нести разумное, доброе, вечное.
2: И немного плодового.
1: Пока, расходимся.
3: Пока. Всем пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с сегодняшнего дня до 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции, воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично, от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Об этом сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности. Как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 000 000 рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордей. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.

окна просят дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь. Посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи,

пальцев, сжатый кулак, удар выше кисти, терзающий плоть. Но вместо крови в жилах застыл яд, медленный яд. Разрушенный мир, разбитые лбы, разломанный надвое хлеб. И вот кто-то плачет, а кто-то молчит, а кто-то так.

ты должен уметь сказать: руки прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на...

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с сегодняшнего дня до 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции, воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, в нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично, от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Об этом сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности. Как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 000 000 рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордеев. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.
0: Наше радио.

кажется, что все так близко от меня, и дышит,

0: Наше радио.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская сторона учитывает, что Владимир Зеленский принимает решение относительно Украины, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. При этом в комментарии Вестям он назвал украинского президента террористом. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе, отметил Бортников. Срок полномочий Зеленского на посту президента формально истек, однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области из-за подтоплений в ряде населенных пунктов. Указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Там прошли продолжительные ливни в сопровождении сильного ветра. Непогода повлекла подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности. По данным МЧС, на территории 5 муниципальных образований Оренбуржья потоплено 188 жилых домов и более 360 приусадебных участков. Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку Федеральной службы охраны. Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившейся в зале воинской славы кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Военнослужащие президентского полка, который отмечает свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным «Ура». В ходе церемонии в Георгиевском зале они выстроились в полевой, церемониальной и парадной формах. Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничить доступ к стриминговой платформе Twitch. При этом, по данным русскоязычной версии Down Detector, в течение дня пользователи фиксировали перебои в работе сервиса. Жалобы начали поступать час ночи по московскому времени, пик обращений пришелся на 2 часа. Утром количество жалоб снова выросло. Больше всего их поступило из Забайкальского края, Магаданской и Воронежской областей, а также из Санкт-Петербурга. Twitch – видеостриминговый сервис, который специализируется на компьютерных играх. Таганский суд Москвы 27 апреля оштрафовал Twitch на 3,5 миллиона рублей. До этого сервис оштрафовали еще на 3,8 миллиона рублей. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил голы на 6 чемпионатах мира. 41-летний Роналду отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана. Португалец прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах. Затем в первом тайме он оформил дубль. Для Роналду нынешний чемпионат мира стал 6-м в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако последний забивал лишь на 5 мундиалях. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник. Он стоит под дождем, улыбается,

адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как не найти, открыткой стать и вырваться из сети. Не

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дежурное средство противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины за 6 часов. Как сообщила Минобороны, с 14 до 20.00 дроны сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и на Черном море. В первой половине дня силы ПВО сбили 47 беспилотников. Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть правительственные поправки в налоговый кодекс для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с текстом документа. Кабмин предлагает две ключевые инновации. Это введение налогообложения акцизами автомобильного топлива, которое произведено путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами.

0: Кроме того, поправки предусматривают донастройку механизма демпфера для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке бензина, произведенного иностранной организацией. Вице-премьер Александр Новак на совещании президента сегодня заявил, что ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая. Соединенные Штаты не будут продолжать переговоры с Ираном, если он не допустит на свою территорию инспекторов Международного агентства по атомной энергии, предупредил Дональд Трамп. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Тегерана о том, что Исламская Республика не ожидает визитов инспекторов МАГАТЭ. Президент США заявил, что ранее Вашингтон получал заверение Тегерана о том, что такие инспекции состоятся. По его словам, спешки с началом их визита в Иран нет, они прибудут в Исламскую Республику в надлежащее время. Смерчи в ближайшие дни могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую область, а также на Ханты-Мансийский автономный округ. Об опасном явлении предупредил профессор географического факультета Пермского госуниверситета Андрей Шихов. Риск возникновения вихрей сохраняется в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга, передает РИА Новости. В понедельник смерчи обрушились на Свердловскую область. Мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества тысячи жителей. На видео очевидцев воронка внушительного размера поднимается к небу, поднимая в воздух большое количество мусора. Культовая группа Iron Maiden вынуждена была прервать свой концерт в Париже после отключения электричества из-за жары. Концерт удалось продолжить только спустя час, но солист Брюс Дикинсон заявил, что выступление должно завершиться вскоре из-за комендантского часа в городе. С понедельника на Францию обрушилась аномальная жара. Страна пережила свою самую теплую ночь с момента начала метеонаблюдения в 1947 году. В ряде городов температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию. Например, в Нанте было 44 градуса, в Бордо 43. На этом фоне сокращено количество междугородних поездов. Аномальная жара повлияла на работу музейных и культурных объектов. Депутатам Нацсобрания Франции разрешили приходить на заседание без пиджаков и галстуков. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет! Это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как провести День молодежи и поговорим о новой песне Саши Цоя. С 30 мая по 30 августа в Москве проходит крупнейший летний фестиваль России и самый продолжительный театральный фестиваль в мире – «Театральный бульвар». В этом году у фестиваля появились новые площадки, в том числе сцена в парке Горького. В День молодежи, 27 июня, именно эта площадка станет сценой, где актеры выйдут к зрителям не в своем привычном амплуа, а как музыканты и солисты собственных групп. После каждого концерта зрителей ждут интервью с любимыми актерами, которые возьмет наша Яна Лукьянова. В этот день на сцену в парке Горького выйдут Евгений Цыганов и группа «Мечта», Павел Майков и группа «Магрит», Мария Мацель со своим музыкальным проектом «Грата» и многие другие. А завершится вечер специальным диджей-сетом молодых артистов – Романа Евдокимова, Макара Хлебникова, Олега Савостюка и Яши Классена. Не пропустите! Саша Цой выпустил новый мрачный сингл, который получил название «Щека». В песне музыкант соединил речитатив, тяжелую атмосферу и текст, в котором есть одновременно безысходность и надежда. В новом треке артист размышляет о пустоте, борьбе и культуре.
2: Дворами в темноте пойдешь после уроков. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Чувствуешь, принятие приходит понемногу. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку.
1: Послушать новый трек Саши Цоя уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
0: «За сценой». Наше радио.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал 4 основы для переговоров с Украиной. Это договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, которые президент изложил пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. При этом Путин утверждал, что вооруженные силы Украины теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям. Он также объяснил удары ВСУ по территории России попыткой Киева усилить переговорные позиции. Президент поручил Кабмину принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия таких ударов. Дополнительные меры поддержки бойцов мобильных огневых групп ввели в Ленинградской области. Теперь за каждый сбитый дрон полагается премия в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. При заключении контракта резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата составит от 200 тысяч рублей. Кроме того, контрактники застрахованы на сумму 2 миллиона рублей. Дрозденко назвал главной задачей мобильных огневых групп защиту неба, критической инфраструктуры и жителей от атак ВСУ. В них могут служить мужчины в возрасте до 62 лет. Ритейлеры призвали убрать законодательные ограничения на открытие торговыми сетями собственных маркетплейсов. Однако Федеральная антимонопольная служба не поддержала идею. Речь об этом шла на круглом столе в рамках форума «Неделя российского ритейла». Как отметили представители группы «Лента», сегодня покупатель стал ленив и не хочет тратить свое время на походы по магазинам. Эту потребность очень хорошо закрывают цифровые платформы, маркетплейсы и собственные онлайн-каналы традиционных ритейлеров. Запрет офлайн-сетям открывать свои маркетплейсы в долгосрочной перспективе может

0: неблаготворно сказаться на конкуренции, соответственно, на благосостояние покупателей, отметил представитель ритейла. В то же время ФАС считает, что снятие запрета приведет к возвращению тех искажений, которым препятствует закон о торговле. Почти 9 тысяч золотых монет серии «Победоносец» стоимостью более 2 миллиардов рублей вынесли из хранилища две сотрудницы банка в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе судов города. Обе задержаны. Руководитель офиса финансовой организации Инна Андреева заключена под стражу. Менеджер Ирина Порываева на такой же срок отправлена под домашний арест на время следствия. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все самые высокие горы в мире – 14 восьмитысячников. Она установила этот рекорд в возрасте 31 года в октябре 24 года, покорив последнюю из восьмитысячников гору Шишабангма в Гималаях высотой 8027 метров. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучайтесь. Учишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске The Way of Silence – «Вселенная, два мира». Насколько я умею строить логические цепочки, это прямое продолжение предыдущего релиза. Та песня называлась «Вселенная Марс», это «Вселенная, два мира». Классные работы, наблюдаем за расширением вселенной вместе. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной просмотр сомнительной киноленты. Лекция по квантовой и теоретической механике. Вспоминаем второй закон Ньютона. А голову дома ты не забыл? Что делать, когда ничего не помнишь?

0: Прямо же сейчас Кострома, команда Биздроп. Парни выкладывали сингл за синглом и, наконец, решили собрать из них эпиху. Она получила название «Рефлекс». На этом релизе 7 музыкальных композиций, 6 треков уже выходили, что-то я даже ставил, а вот 7-я песня абсолютно новая. Вот к ней и обратимся.
1: Жесткий диск.
0: Биздроп, за тобой.

0: Команда Beast Drop, трек «За тобой». Он вошел в пластинку, получившую название «Рефлекс».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Reflection of Dreams», название трека «Импульсы», краткая информация. Ну, в целом мы знакомы, но давайте повторение, мать. Первый полноформатный альбом был выпущен в 16-м, он был презентован в городах нашей необъятной. Второй полноформатник был выпущен в 18-м году, стал визитной карточкой группы в своем жанре. Материал группы неоднократно был замечен на нашем радио, да что вы говорите. В настоящее время в команде полная перезагрузка, как по составу, так и по музыке. Короче, сейчас будет что-то на красивом.
1: Жесткий диск.
0: Reflection of Dreams при участии Цера. Импульсы.
2: Внутри.

0: Reflection of Dreams, Сера Імпульси.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
2: Название коллектива «Эд Нихель», название трека «Холод», краткая информация. «Эд Нихель» — сладженный Black Doom Metal из города Выкса, Россия. Тяжелая, вязкая и предельно мрачная музыка, сочетающая элементы Doom металла, сладжа и блэка с утробным вокалом и гипнотической ритм-секцией. Тематика релизов — крах цивилизации, человеческие пороки, животная природа толпы и философские размышления о месте человека в мире. Все полноформатные альбомы выстроены как единая концептуальная история — от дебютного «Сон разума рождает чудовищ» до свежего альбома «Монолит», который вышел 5 июня этого года и который развивает этот концептуальный вектор. Не часто подобные треки попадают в жесткий диск, а, быть может, зря. Давайте слушать вещь с новой пластинки.
1: Жесткий диск.
2: «Эд Нихель. Холод».

0: Команда Эднихиль, трек называется «Холод». Отличная вещь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Музыкальный коллектив Trash Case как-то пропал из моего поля зрения, и тут бад, дежавю. Я точно помню, что песня «Амнезия» звучала в ЖД достаточно давно, а тут вдруг она в новых релизах. Прислушался, так это теперь что-то танцевальное. Давайте заценим.
1: Танцуют все.
0: Trash Case «Амнезия», версия 26-го года.

0: Трэш-кейс «Амнезия», версия 26-го года.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Лимб». Название трека «Агорафобия». Агорафобия — это, если что, расстройство психики, связанное с тем, что у больного появляется страх скопления людей, которые могут потребовать совершения неожиданных действий без возможности их избежать. Краткая информация. «Лимб» — это DIY-группа думстерской, психоделической, метафизической философии, витиевато выраженной около тяжелой альтернативной музыкой. Это путь сквозь тьму к свету. Давайте заценим одну вещь с пластинки «Дуада». Это символ деления единого на противоположности, если что.
1: Жесткий диск.
0: «Лимб», «Агорафобия».

0: Команда Limb, трек называется «Агорафобия».
1: Жесткий диск.
0: Группа Билборды, давно что-то не было их в жестком диске, готовится к большому летнему туру, всего 22 города, если я правильно посчитал, старт в Москве, ну и выкладывают, конечно же, новый материал. Давайте заценим один из треков.
1: Жесткий диск.
0: Билборды, полчаса.

0: билборды. Новая работа называется «Полчаса». Это много или, как говорится, мало?
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Много сегодня писем. Название коллектива «Точила Фач». Название трека «Насекомое». Краткая информация. Алексей, здравствуйте. Ранее вы ставили другой наш трек. Мы вернулись с новым вокалистом, с новым треком, с новым звучанием. Мы эти самые дмитровские парни, которые замешивают коктейли из альтернативы, хардкора, мазафаки и грув-металла. Насколько мастерски судить вам и слушателям. Эта песня пронизана злобой и ненавистью к обществу и самому себе. Лирический герой чувствует, как город уничтожает его индивидуально, но не хочет сдаваться. Технически трек построен на контрасте мелодичных моментов и жестких рифов. Живые мощные барабаны и перегруженный бас создают плотнейший фундамент. Гитары то воздушные и мечтательные, то злые и плотные. Все это заканчивается стэнбитным брейкдауном, который подчеркивает атмосферу трека.
1: Жесткий диск.
0: Точила Фач. Насекомое.

0: Прямо сейчас у нас коллаба Ivy The Roar, неоднократно уже появлялся в ЖД, Ясаков Прод. Музыканты как будто бы не сильно рекламируют свои треки, но мне музло заходит. Пишут для любителей Мика Гордона, Resident Evil, Годжира и рассказывать о том, что высоточку в зале жмете.
1: Жесткий диск.
0: Ivy The Roar, Ясаков Прод, Elpis.

0: Название коллектива «Синкс», название трека «Эхо». Краткая информация. Второй сингл в этом году от коллектива из Санкт-Петербурга, который сочетает элементы пост-рока, дарк-джаза, индастриала и эмбиента. «Эхо» погружает слушателя в атмосферу, где каждый звук отзывается эхом в забытых уголках памяти. Плавные гитарные переливы выстраивают звуковые мосты между настоящим и прошлым, а неожиданный сэмпл из советского мультфильма «Сказка о старом эхо» действует как ключ к потайной двери. Он пробуждает детские впечатления, оживляет полустертые образы и придает композиции особую ностальгическую глубину. К середине композиции мелодия окончательно набирает силу, чтобы довести слушателя до катарсиса, отправив его в путешествие сквозь слои воспоминаний. Люблю такое.
1: Жесткий диск.
0: Синкс, эхо.

0: ночи. Доброй ночи. Как живешь? Так это в самом деле ты? Я. А мне казалось, что с тобой можно говорить только в детстве. Помнишь?
1: Помню.
0: И я помню до сих пор твою колыбельную.

тебя верну обратно.

0: Яндекс Эхо. Я заинтересовался, что же это за мультик-то такой, сказка о старом Эхо. Посмотрел, он вышел в 1989 году. По Первому каналу его показывали, или по первой программе центрального телевидения. Но что-то в воспоминаниях у меня не сохранилось. Хотя я как раз-таки должен был смотреть мультфильм, мне было лет 12. По сюжету, маленький лисенок, гуляя по лесу, знакомится с Эхом, становится его другом. Затем, придя домой, рассказывает об этом своему отцу. Оказывается, когда-то давно, когда папа Лис сам был маленьким, тоже играл с Эхом. Так что, дождавшись вечера, он отправляется в лес, чтобы встретиться со старым другом и вспомнить свое ушедшее детство. При встрече Эхо узнает друга, и они играют, как и много лет назад. Вот такой вот шестиминутный советский рисованный мультик. Время жесткого диска на этом закончилось на сегодня. Огромное спасибо всем за внимание. Напоминаю, все выпуски можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты». Ну и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий диск.
2: Наше радио. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская сторона учитывает, что Владимир Зеленский принимает решение относительно Украины, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. При этом в комментарии вестям он назвал украинского президента террористом. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе, отметил Бортников. Срок полномочий Зеленского на посту президента формально истек, однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области из-за подтопления в ряде населенных пунктов. Указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Там прошли продолжительные ливни в сопровождении сильного ветра. Непогода повлекла подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности. По данным МЧС, на территории 5 муниципальных образований Оренбуржья потоплено 188 жилых домов и более 360 приусадебных участков. Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку Федеральной службы охраны. Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившейся в зале воинской славы кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Военнослужащие президентского полка, который отмечает свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным «Ура». В ходе церемонии в Георгиевском зале они выстроились в полевой, церемониальной и парадной формах. Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничить доступ к стриминговой платформе Twitch. При этом, по данным русскоязычной версии Down Detector, в течение дня пользователи фиксировали перебои в работе сервиса. Жалобы начали поступать час ночи по московскому времени, пик обращений пришелся на 2 часа. Утром количество жалоб снова выросло. Больше всего их поступило из Забайкальского края, Магаданской и Воронежской областей, а также из Санкт-Петербурга. Twitch – видеостриминговый сервис, который специализируется на компьютерных играх. Таганский суд Москвы 27 апреля оштрафовал Twitch на 3,5 миллиона рублей. До этого сервис оштрафовали еще на 3,8 миллиона рублей. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил голы на 6 чемпионатах мира.

0: 21-летний Роналдо отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана. Португалец прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах. Затем в первом тайме он оформил дубль. Для Роналдо нынешний чемпионат мира стал 6-м в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако последний забивал лишь на 5 мундиалях. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: На

наше радио.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

оценил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если...

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с сегодняшнего дня до 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции, воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, в нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично, от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Об этом сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности. Как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордей. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.

нет тебя никогда. Слишком были такими недавними отзвучавшие сумрак года. Да сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в глуши.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Храмы чата. Урота чешок сюда. Солнышко там много, храмы.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с сегодняшнего дня до 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции и воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, в нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично, от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших, раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Об этом сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности, как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 000 000 рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордей. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Так звучит наше.
3: Пускай.